Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в четверг, 16 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 26, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 4 часа ночи.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в четверг, 16 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 26, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а в эфире новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Одной из составных частей традиционной духовной культуры является устное народное творчество, представленное различными фольклорными жанрами. Устное поэтическое творчество народов Карачая и Черкесии было высоко развито. Оно отличалось богатством тематики и большим разнообразием жанров. У горцев бытовали многочисленные сказания о нартах, сказки, пословицы, поговорки, загадки, здравицы и песни. В них с исключительной яркостью отразились основные периоды истории, общественного развития, быта горцев. Увековечивались многие важнейшие исторические события и имена героев, боровшихся против угнетателей и иноземных захватчиков. В устном народном творчестве особое место занимал героический нартский эпос, который создавался с древнейших времен в течение многих веков. Наряду с другими народами Северного Кавказа, карачаевцы, черкесы, а также абазины участвовали в создании нартского эпоса, в котором отразились их национальные особенности. Нартский эпос – важнейший источник познания прошлого, создавших его народов, их образа жизни, материального и культурного быта, психологии, мировоззрения. Эпос стал сводом народной мудрости, нравственных правил и обычаев народов. Нартский эпос на преданиях о прошлом и событиях настоящего учил, как надо жить. У карачаевцев, черкесов и абазин многие нартские герои, как Сосрука, Сатанай, Батрас, Юрюзмек и некоторые второстепенные богатыри, общие. Вместе с тем, отдельные персонажи, например, Адиюх, Меличипчу, встречаются только в черкесских нартских сказаниях. Их нет в карачаевских. И наоборот, таких героев карачаевского нартского эпоса, как Алауган, Схутрук, Сибилчи, Гилях-Сыртан, нет в черкесских и абазинских сказаниях. Самый древний пласт о сотворении земли – Кайнар. Появление первого человека на земле, появление неба и светил, подробности исчезновения нартов, Сатана и Биче сохранились в карачаево-балкарском народном эпосе. Различны и мотивы, побуждающие героев совершать одинаковые поступки. Например, нарт Сосрука в черкесских сказаниях вступает в единоборство с великаном, чтобы похитить для людей огонь и вернуть им семена проса, украденные чудовищем. А в карачаевских же, чтобы освободить народ от эмигена, великана. Нартский эпос, будучи продуктом многих поколений, отразил в художественной форме древнейшие этапы горского общества. А в дальнейшем пополнялся новыми сказаниями, в которых нашли свое отражение более поздние периоды истории народов. В нем органически переплетались разные общественные уклады жизни, матриархат, патриархально-феодальный строй. По нартским сказаниям можно судить о роде занятий народов, создававших их. Так в сказаниях большое место уделяется скотоводству, в более поздних – земледелию и коневодству. В нартских сказаниях герои часто встречаются с пастухом, который пасет многочисленные отары овец, которые принадлежали отдельным нартам. Сказания о нартах группируются в несколько циклов вокруг отдельных образов. В черкесских и абазинских наиболее законченным и полным является цикл сказаний о Сосрука, в карачаевских – об Юрюзмеке. Юрюзмек, занимающий одно из главных мест в карачаевских нартских сказаниях, борется против многочисленных врагов, освобождает народ. За свой героический подвиг он становится главою нартов, женится на мудрой Сатанай Бичи. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Учкекене, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Под председательством премьер-министра Карачаево-Черкесии Мурата Аргунова прошло заседание правительства региона, на котором рассмотрели более 20 вопросов. Кабинет министров утвердил план подготовки жилищного фонда, инженерной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. До 1 сентября предстоит проверить техническое состояние и эксплуатационный режим внутридомовых систем газоснабжения. Принят также проект постановления, предусматривающий региональный контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в соответствии с федеральным законом, запрещающим их реализацию несовершеннолетним. Надзорные функции возложены на Министерство промышленности и энергетики. Также утверждены ключевые показатели и индикаторы риска для проверок. Кроме того, на заседании был заслушан и детально проанализирован сводный годовой доклад о ходе реализации оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесии за 2025 год, представленный Министерством экономического развития республики. В Черкесске приступили к ликвидации последствий обильных осадков. Как сообщили в мэрии Черкесска, ведется расчистка русел рек и дренажных систем, а также установка обходных дренажных систем. Все силы брошены на то, чтобы вода уходила максимально быстро. На самых проблемных участках работают специалисты экстренных и коммунальных служб с привлечением сторонних организаций. Задействована вся необходимая техника. Особое внимание микрорайонам вблизи русла реки Абазинка. Работы ведутся на улицах Абазинская, Славянская, Гагуева, переулке Речной и других. Ситуация на контроле руководства города. Напомним, телефон горячей линии управления ЖКХ 20-31-50 в режиме будних дней. В экстренных случаях просьба обращаться по номеру 112. В Черкесске прошло внеочередное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества. Подвели итоги работы, утвердили план деятельности на ближайшие полгода. По итогам голосования председателем регионального отделения вновь избран министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. В ближайшие месяцы региональное отделение продолжит реализацию историко-просветительских проектов, подготовит цикл лекций и материалы для детей, подготовит проект памятника, посвященного битве за Кавказ. Кроме того, в третий раз в республике пройдет военно-исторический фестиваль «Кавказский рубеж». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Кахтиберде 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Под председательством премьер-министра Карачаево-Черкесии Мурата Аргунова прошло заседание правительства региона, на котором рассмотрели более 20 вопросов. Кабинет министров утвердил план подготовки жилищного фонда, инженерной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. До 1 сентября предстоит проверить техническое состояние и эксплуатационный режим внутридомовых систем газоснабжения. Принят также проект постановления, предусматривающий региональный контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в соответствии с федеральным законом, запрещающим их реализацию несовершеннолетним. Надзорные функции возложены на Министерство промышленности и энергетики. Также утверждены ключевые показатели и индикаторы риска для проверок. Кроме того, на заседании был заслушан и детально проанализирован сводный годовой доклад о ходе реализации оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесии за 2025 год, представленный Министерством экономического развития Республики. В Черкесске приступили к ликвидации последствий обильных осадков. Как сообщили в мэрии Черкесска, ведется расчистка русел рек и дренажных систем, а также установка обходных дренажных систем. Все силы брошены на то, чтобы вода уходила максимально быстро. На самых проблемных участках работают специалисты экстренных и коммунальных служб с привлечением сторонних организаций. Задействована вся необходимая техника. Особое внимание микрорайонам вблизи русла реки Абазинка. Работы ведутся на улицах Абазинская, Славянская, Гагуева, переулке Речной и других. Ситуация на контроле руководства города. Напомним, телефон горячей линии управления ЖКХ 20-31-50 в режиме будних дней. В экстренных случаях просьба обращаться по номеру 112. В Черкесске прошло внеочередное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества. Подвели итоги работы, утвердили план деятельности на ближайшие полгода. По итогам голосования председателем регионального отделения вновь избран министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. В ближайшие месяцы региональное отделение продолжит реализацию историко-просветительских проектов, подготовит цикл лекций и материалы для детей, подготовит проект памятника, посвященного битве за Кавказ. Кроме того, в третий раз в республике пройдет военно-исторический фестиваль «Кавказский рубеж».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в четверг, 16 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 26, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наши земляки и волонтеры Северо-Кавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В мероприятии и награждении волонтеров принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива академии награду получил замдиректора мединститута Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе академии в Черкесске работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что гордится волонтерами академии. Благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране, бойцы знают, что их поддерживает вся Россия. В рамках недели правовой помощи семьям на площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась встреча с близкими участников специальной военной операции. За одним столом с семьями собрались ведущие специалисты и руководители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России, Госюрбюро, Социального фонда, Службы судебных приставов. Вопросы, с которыми пришли семьи наших героев, были разноплановыми и касались выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложных юридических аспектов и программы социальной догазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения взяты на контроль. Ветеран специальной военной операции Денислам Баддыев спас женщину и двоих детей, оказавшихся в опасной ситуации на реке. Несмотря на риск для собственной жизни, он помог семье выбраться на берег. Увидев в реке женщину с двумя маленькими детьми, Денислам сразу оценил опасность ситуации. Мать держала на руках младшего ребенка и пыталась помочь старшей дочери, которую уже уносило течением. Не раздумывая ни секунды, он бросился в воду и сумел вытащить девочку, после чего помог женщине с ребенком благополучно выбраться на берег. Позже ветеран признался, что сам не умеет плавать. Несмотря на это, он, рискуя собственной жизнью, спас людей. Ветеран специальной военной операции из Карачаева-Черкесии запустил свое дело благодаря социальному контракту. Напомним, в текущем году в России действуют новые правила соцконтракта для участников СВО, и наш земляк-ветеран воспользовался этой возможностью. Государственная поддержка помогла Алексею Масиенко превратить любовь к горам в дело, приносящее пользу и дарящее незабываемые впечатления. Алексей родился и вырос в Донбае, прошел школу инструкторов, знает каждую тропку. Теперь он знакомит с этой красотой туристов со всей страны. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: «Маяки 5». Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Преградной, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане строят уникальный всероссийский футбольный центр. Комплекс станет круглогодичной тренировочной базой для команд из республики и других субъектов страны. Проект реализует Российский футбольный союз. Учреждение будет включать 6 полноразмерных полей с инфраструктурой. Помимо этого, на площадке планируется готовить тренеров и судей, а также проводить семинары и мастер-классы. На объекте уже завершили укладку нескольких футбольных полей. Регион со своей стороны благоустроит территорию вокруг, построит дороги и создаст другие удобства для команд. Ингушетия. В Ингушетии завершили капитальный ремонт дороги Сурхахи-Алхасты, которая соединяет равнинную и горную части республики, а также связывает Назрановский и Сунжинский районы. Работы проведены на участке протяженностью около 12 километров. В непосредственной близости от обновленной трассы расположены социально значимые объекты, в том числе Дом ветеранов и кадетский корпус. Кабардино-Балкария. 4 премии в области реализации молодежной политики будут вручать в Кабардино-Балкарии. Их начнут присуждать уже с 2027 года за достижения и заслуги в области работы с детьми и молодежью, повышение престижа сферы молодежной политики. Размер каждой составит 100 тысяч рублей. Премии учреждены для поощрения и стимулирования специалистов госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, других организаций, работающих в этой сфере, а также для членов общественных объединений, представляющих интересы молодежи. Карачаево-Черкесия. В курортных поселках Карачаево-Черкесии готовят инженерную и коммунальную инфраструктуру. Так, запланированы модернизация системы водоотведения и очистных сооружений в поселке Дамбай, а также строительство новых современных очистных сооружений в поселке Архыз. Это поможет сохранить уникальную природу туристических территорий и повысить качество жизни местного населения, а также гостей республики. Проект развития Дамбая, Тиберды и Архыза входят в число ключевых направлений модели экономического развития Карачаево-Черкесии. Северная Осетия. Во Владикавказе откроется бесплатный беговой центр по проекту Всероссийской Федерации легкой атлетики. Здесь жители республики разного возраста смогут тренироваться, бегать, заниматься физкультурой и проводить время с семьей. В центре оборудуют раздевалки и душевые, универсальные залы для тренировок и образовательных мероприятий, зоны отдыха, питания и восстановления, а также площадки для занятий с тренерами. Для комфортных и безопасных занятий обустроят беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием. Рядом разместят воркаут-зоны, детские игровые площадки и пространство для семейного отдыха. Ставропольский край. Самый крупный на Кавказе вуз, Северокавказский федеральный университет, выделил 227 бюджетных мест для участников СВО и членов их семей. Это 10% от общего количества бюджетных мест в вузе в этом году. Уже приняты 285 заявлений, из которых 23 от участников СВО и 262 от членов их семей. Для абитуриентов и студентов из данной категории в университете предусмотрено индивидуальное сопровождение. Поддержка продолжится и после поступления. Уже действующим студентам доступны перевод на бюджетные места, снижение стоимости обучения, а также материальная помощь и социальные стипендии. Чечня. До конца года в Грозном планируют открыть промышленный технопарк «Альтаир». Новый объект станет площадкой для развития инновационных проектов в области электроники и микропроцессорных технологий. На территории технопарка будут располагаться исследовательские лаборатории и бизнес-инкубатор. В центре прототипирования резиденты смогут создавать макеты, опытные образцы, выполнять 3D-сканирование, а в конгрессно-выставочном зале создадут условия для презентации проектов, налаживания кооперации и поиска инвесторов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Еженедельно в этой эфирной студии мы разбираемся в отдельных актуальных вопросах в сфере безопасности дорожного движения, узнаем о важных задачах, которые возложены на госавтоинспекцию, ну, о многих из них мы с вами знаем, знакомимся с результатами деятельности, знакомимся с цифрами аварийности, ну и, конечно же, говорим об отдельных важных аспектах. Ну вот, например, в прошлой неделе мы говорили о установке газобаллонного оборудования, как правильно и в рамках закона провести эту процедуру. Говорили об автопутешествиях, как надо готовиться к ним, в том числе автомобиль, как необходимо готовить. Анализировали причины дорожно-транспортных происшествий с начала этого года, ну и говорили об организации работы с системы «Паутина», которая позволяет выявлять нарушителей правил дорожного движения. Сегодня мы будем обсуждать еще одну важную актуальную тему. Мы будем говорить о ликвидации очагов аварийности на дорогах нашей республики. Я думаю, что понятие «очаг аварийности» или «аварийно-опасный участок» так или иначе на слуху, каждый слышал о таком понятии, но, возможно, не каждый разбирается до конца, понимает, что это такое. Будем узнавать, что такое очаг аварийности, сколько таких очагов на территории нашей республики, и, конечно же, о том, какая работа ведется для того, чтобы ликвидировать такой очаг, да, и обеспечить максимально возможный уровень безопасности, в том числе и на таких участках наших автомобильных дорог. Будем беседовать со старшим государственным инспектором Дорожного надзора Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитаном полиции Ириной Пушкарской. Здравствуйте, Ирина.
1: Добрый день, Анна.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Мы вам рады. Ну и давайте, наверное, начнем с самого главного. Что за аварийно-опасные участки? Что за очаги аварийности? Что это вообще за понятие? Как понятие и как вообще проводится эта диагностика, да, и выставляется такой диагноз, если на медицинском языке говорить, аварийно-опасный участок дороги.
1: Термин аварийно-опасный участок дороги – это участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение одного года произошло 3 и более дорожно-транспортных происшествий, одного вида или 5 и более дорожно-транспортных происшествий, независимо от их вида, в результате которых погибли либо ранены были люди.
0: То есть, получается, это такое место, где с определенной периодичностью происходят похожие дорожно-транспортные происшествия, или, может быть, не похожие, но тоже на этом месте, если есть пострадавшие, раненые или погибшие, к сожалению, люди. Итак, это в населенном пункте 200 метров, да, плюс-минус получается от этого места, и вне населенного пункта 1000 метров. Здесь все понятно. Где, в каких документах прописана, да, вот такая история? Это федеральный закон номер, если подскажете, федеральный закон, вот я нашла, номер 196 от 10 декабря 1995 года о безопасности дорожного движения. Смотрите, посмотрела статистику, в 2022 году в республике отмечалось 13 очагов аварийности. Что по итогам прошлого года?
1: По итогу 2025 года выявлено 7 концентраций дорожно-транспортных происшествий. Из них на федеральных дорогах 4, на региональных межмуниципального значения 2 и на автомобильных дорогах местного значения 1.
0: Итак, 7 мест концентрации ДТП в республике по итогам прошлого года. Давайте начнем, наверное, с федеральных автомобильных дорог. Вы сказали, что 4 таких очага были определены. Какие точки на карте, да, на автомобильной карте выделены как места концентрации дорожно-транспортных происшествий или аварийно-опасные участки дороги?
1: Ну, первое, это федеральная автомобильная дорога, подъезд к городу Черкесску, это 43-й километр 450 метров, это поворот на Адыги-Хавали. Там произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, это столкновение, в результате которых 5 человек получили различные телесные повреждения. На данном участке были проведены мероприятия, режим работы светофорного объекта изменен на режим работы 4 секунды кругом красный.
0: То есть, получается, изменен режим работы светофора и 4 секунды. секунды дается на то, чтобы все маневры, которые были начаты, были завершены до начала движения другой стороны, да,
1: совершенно верно.
0: Того потока, которому будет загораться зеленый свет. То есть, получается, даже по этому объекту уже есть принятые решения. Хорошо, мы давайте в таком режиме тоже продолжим, что предлагается сделать, что делается для того, чтобы такие очаги ликвидировать. Вот хороший, мне кажется, такой формат. Хорошо, по федеральным дорогам продолжаем. Следующий очаг.
1: Федеральная дорога — это подъезд Черкес к городу Черкеску, 57 километр 100 метров, по 57 километр 300 метров. Это выезд в аул Псыш. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. Это столкновения, в результате которых 4 человека получили различные телесные повреждения. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации. Это место производства дорожных работ было.
0: Угу. А, кстати, да, здесь проведение дорожных работ, и, получается, движение и так затруднено, еще и плюс, к сожалению, очагом аварийности стал участок. Ну что, друзья, здесь дорожные работы будут завершены, и мы уверены, что предложение будет, конечно же, услышано, и будет установлен и светофорные объекты, и камера фото-видеофиксации. Давайте продолжать. Еще 2 очага аварийности на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории Карачаева-Черкесии, по итогам прошлого года отмечены. Давайте узнаем, где они располагаются.
1: Следующая автомобильная дорога — это Черкес-Домбай, граница с Республикой Абхазия. 100 километров 600 метров, по 100 километров 830 метров. Это вне населенного пункта. Там произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Это одно столкновение и 3 съезда дороги, в которых 9 человек пострадало и 1 человек погиб. Это территория Карачаевского района. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации на нарушение правил дорожного движения.
0: Ну, кстати, знаете, друзья, как показывает практика, да, водители, конечно, мы где-то, может быть, противимся глубоко в душе появлению новых камер фото-видеофиксации, но на самом деле они, безусловно, доказали свою эффективность, дисциплинируют многих однозначно в местах, где они установлены. Конечно же, более внимательно мы с вами ездим, обращаем внимание на знаки, на разметку, стараемся не нарушать в большинстве своем, ну и, конечно же, это очень положительно влияет вообще в целом на обстановку, на безопасность на дорогах. Давайте помнить, что и автомобилисты под угрозой, и пешеходы, и, конечно же, очень хочется, чтобы движение было безопасным. Поэтому будем воспринимать все новые предложения, в том числе и новые камеры фото-видеофиксации, с благодарностью и с точки зрения безопасности. Ну и еще один, 4-й участок федеральной автодороги, на котором зафиксирован очаг аварийности в прошлом году.
1: Также Черкес-Домбай, граница с Республикой Абхазия, это 11 километр 380 метров по 11 километр 390 метров. В населенном пункте город Уж-Жигута. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, это столкновения, в результате которых 3 человека получили различные телесные повреждения и 3 человека погибло. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации и нанести шумовые полосы.
0: Угу. Ну, что касается этой данной автомобильной дороги Черкесск-Домбай, да, давайте понимать, что это одна из самых крупных транспортных артерий нашей республики. Вот мы сказали, что 2 точки, получается, да, на два очага аварийности, да, 2 участка как раз-таки в списке вот этих аварийно-опасных участков. Ну и в принципе, да, по итогам прошлых лет тоже в Джигуте, вот на той же трассе, периодически, да, эти места вновь привлекают к себе повышенное внимание. Самый большой транспортный поток, туристический поток, логистический, да, вся республика, конечно, ездит здесь. Итак, предложение установить камеры, нанести шумовые полосы и другие важные моменты – это меры, которые будут способствовать устранению очагов аварийности. Мы поговорили о таких точках на федеральных автомобильных дорогах. Давайте будем переходить к региональным и межмуниципальным дорогам. Будем знакомиться с этим перечнем. Итак, что у нас по межмуниципальным дорогам?
1: На межмуниципальных автомобильных дорогах на 2 участках было 2 места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Это автомобильная дорога межмуниципального значения Адилхалк-Псаучедахи, 16 километр. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия в виде съезда с дороги, в которых 3 человека получили различные телесные повреждения. Проведены меры в виде съезда с дороги, в которых 3 человека получили различные повреждения. Проведены мероприятия, не правил дорожного движения с ограничением скоростного режима до 70 км в час.
0: Очень надеемся, что эти меры будут эффективными, и этот год покажет, что здесь значительно снизилось или вообще не происходит дорожно-транспортных происшествий. Продолжаем. Межмуниципальные дороги. Еще один очаг аварийности у нас.
1: Это Архыз, Лунная Поляна, город Бука, 4 километр по 4500. Там произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, 3 съезда с дороги, 2 столкновения и 1 опрокидывание, в которых 8 человек получили различные телесные повреждения и 4 человека погибло. На данном участке было установлены камеры фотовидеофиксации правил дорожного движения с ограничением скоростного режима 40 км в час, установлены дорожные знаки 1.34.1. Это направление поворота по сегментному было там установлено.
0: Это получается курортная зона, да, я так понимаю, в Архызе?
1: Это Архыз.
0: Ну и дороги местного значения.
1: На местной автомобильной дороге у нас всего лишь одно место концентрации. Это Ленина, 1 километр 380 метров, с 1 километра по 1 километр 564. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. Это наезд на пешехода, в результате которых 3 человека получили различные телесные повреждения. На данном участке изменен режим работы светофорного объекта на режим работы 3 секунды кругом красный. Направлено письмо установить дублирующие дорожные знаки, пешеходный переход, изготовленные на щитах флуоресцентные пленки желтого цвета, а также обновить дорожную разметку и пешеходный переход.
0: Эти мероприятия проведены.
1: Да.
0: Если я не ошибаюсь, это район Первомайская, да? То есть, получается, это Черкесск, проспект Ленина, где-то примерно вот так. Хорошо, давайте продолжим. Друзья, я напомню, что вы можете задавать вопросы нашей гости, гости в эфирной студии об очагах аварийности, аварийно-опасных участках автомобильных дорог и мерах, которые предпринимаются для того, чтобы снимать эту напряженность на определенных участках автодорог, как-то эффективнее организовывать движение, обеспечивать безопасность. Об этом мы говорим. Вы можете задать вопрос, написав на страницу нашей радиостанции во ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Мы все обязательно увидим. Итак, друзья, мы продолжаем. Ирина, расскажите, пожалуйста, как происходит выявление и ликвидация мест концентрации ДТП. И мы, конечно, вот о технических устройствах, переустройствах тоже обязательно поговорим. Да, что можно применять, какие методы и формы ликвидации, да, и обустройства этих мест есть на вооружении госавтоинспекции. Но начнем с того, как происходит выявление и ликвидация мест концентрации ДТП.
1: Место концентрации ДТП определяют, как правило, по количеству дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за последний год, а классифицируются они на основе анализа причин, способствующих данным происшествиям. Выявление места концентрации ДТП происходит с использованием линейного графика происшествий, на котором отображены даты, виды и места совершения дорожно-транспортных происшествий, вот непосредственно именно с пострадавшими. Места концентрации выявляются по данным о происшествиях, совершенных в течение последних 12 месяцев. Дорожно-транспортные происшествия распределяются неравномерно по протяженности дороги и концентрируются на отдельных ее участках. Чтобы эффективно использовать средства на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, необходимо объективно выявить участки концентрации ДТП, степень опасности каждого участка и выявить причины возможного возникновения происшествий на каждом участке. К числу основных групп дорожных факторов, способствующих возникновению таких участков, относятся наличие дефектов эксплуатационного состояния дорожного покрытия, сложно сочетаемые геометрические элементы трассы, недостаточное по сравнению с нормами расстояния видимости, нарушение зрительной плавности трассы, неудовлетворительный уровень содержания самих дорог, разделение либо слияние транспортных потоков, ну и так далее.
0: Ну, друзья, много разных факторов, но все-таки в большей степени, да, насколько я понимаю, это все-таки качество дорожного покрытия, да, и оборудование вот тех самых дорог, знаки, разметка, плюс устройство обочин, то есть получается в большей степени здесь
1: комплексно,
0: да, получается, то есть все должно быть в комплексе, да, друзья, и мы действительно видим, какие серьезные преобразования, да, на автомобильных дорогах вообще всей нашей страны происходят, кто много путешествует, видит. Ну и в Карачаево-Черкесии нельзя не заметить тех вот таких серьезных преобразований. Все новые, вновь ремонтируемые, реконструируемые или создаваемые участки автомобильных дорог, это, конечно же, ну, заглядение. Ездить любо-дорого, и покрытие дорожное качественное, и отлично вода уходит, и обочины оборудованы, и разделительные элементы, и светофорные объекты, и знаки, и разметка, и, ну, на самом деле, вот такие серьезные моменты, которые нельзя не заметить. Ну и, друзья, знаете, что хочу рассказать, что работа по изменению, да, качества дорог продолжается. Только в этом году в нашей республике в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют почти 38 километров и 3 моста на автомобильных дорогах. В список вошли ключевые транспортные артерии, которые обеспечивают связь между районами, подъезды к населенным пунктам и социально значимым объектам. На каждом участке обновят дорожное покрытие, укрепят основания, восстановят обочины и водоотводы, а также приведут в порядок элементы безопасности дорожного движения. Так выполняются работы по капремонту отрезков трасс Майкоп-Карачаевск, Лермонтов-Черкесск, подъезд к поселку городского типа Ударный, на трассе Черкесск-Хабиес, подъезд к МЦУ-Архыз, а также ремонт участков дорог Усть-Джугута-ТРЗ, Карачаевск-Учкулан, Кардоникская, Кызыл-Октябрь и подъездная дорога к селу Маруха. Реконструкция еще одного участка автодороги Майкоп-Карачаевск также проводится. Ну и плюс, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» продолжится реконструкция участка продолжительностью 9 километров на автодороге Эльбурган до аула Кубина. Ну и про искусственные сооружения, мосты, да, если в простонародье сказать. В этом году ремонтируют мосты через реку Бежгон в станице Сторожевой, мост на автодороге Эльбурган-Энджи-Чукун и на автодороге Псимеон-Пхиям. Вот такие большие комплексные работы. Все это в этом году 38 километров трасс, но до 2030 года к нормативу приведут 120 километров региональных дорог. Это, кстати, цифры из доклада послания главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Ирина, простите, что немножечко перебила, но мне кажется, такие важные цифры, и люди должны знать и слышать о том, что действительно работа ведется комплексная, да, начиная с федеральных, национальных больших проектов, инициатив президента, до локальных местных усилий госавтоинспекции, владельцев автомобильных дорог, администраций городов и районов, и действительно качество дорог меняется, и обустройство дорог меняется, и это касается и на опасных участках в первую очередь. Давайте продолжим о ликвидации мест концентрации ДТП. Что это такое, как происходит?
1: Сама ликвидация мест концентрации ДТП – это процесс устранения причин и условий, способствующих возникновению самих ДТП на участках дорог или улиц. Мероприятия по безопасности дорожного движения, предлагаемые для реализации в целях ликвидации мест концентрации, должны определяться на основе результатов анализа причин и условий совершения ДТП, а также факторов дорожных условий, которые могут способствовать совершению различных видов ДТП и образованию мест концентрации. С целью изучения условий и причин, способствующих возникновению мест концентрации, проводится анализ каждого ДТП непосредственно. Оцениваются причины совершения ДТП по вине водителя, пешеходов, недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в местах совершения ДТП, факторы, оказывающие влияние на режим движения в местах совершения ДТП, а также объекты, не находящиеся в непосредственной близости от совершения места ДТП. На каждом аварийно-опасном участке устанавливается преобладающий вид ДТП. Это выявляется наличие либо отсутствие повторяемости в регистрации отдельных причин возникновения ДТП, недостатков транспортно-эксплуатационного состояния, опять-таки повторюсь, и условий их способствующих.
0: Это что, погода, например, да?
1: Да, например, погода, технические какие-то условия.
0: Освещение день, ночь, есть искусственное освещение, да. Нет, то есть достаточно освещения, недостаточно, может быть, дождь, ветер, но здесь, получается, с природой не поспоришь, то есть все это в комплексе изучается. Ну и что происходит дальше? Вырабатываются какие-то комплексные решения, это работа ежегодная, да, я так понимаю?
1: Да, совершенно верно, Анна. В госавтоинспекции совместно с собственниками автомобильных дорог, ну, у нас в республике это Карачаево-Черкесск Автодор, Упырдор Кавказ филиал и мэрия города Черкесска, а также администрации районов и сельских поселений, кому непосредственно принадлежат дороги. До 1 марта следующего года зачетные утверждаются места концентрации дорожно-транспортных происшествий и разрабатываются планы по их ликвидации на дорогах, в которые включают в себе комплекс инженерно-технических мероприятий по обустройству автомобильных дорог.
0: То есть, получается, каждый год эта системная работа ведется, да? То есть, постоянный учет ДТП, анализирует их до 1 марта, вырабатывает предложения, и совместно госавтоинспекция, собственники автомобильных дорог, муниципалитеты заседают, вырабатывают меры, и, собственно говоря, эти меры реализуются поэтапно. То есть, это системная, постоянная работа. Хорошо, да, давайте поговорим о том, как выбирают мероприятия для того, чтобы ликвидировать или профилактировать возникновение ДТП и мест концентрации ДТП. Ведь каждый участок индивидуален, мы вот уже узнали, что есть анализ, ну вот как подбираются эти методы и какие они вообще бывают?
1: Мероприятия по безопасности дорожного движения в целях ликвидации мест концентрации в зависимости от очередности их выполнения в региональных проектах разделяют на первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения ДТП, и мероприятия второй очереди. К первоочередным мероприятиям относятся работы по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улиц, оборудованию, их элементами обустройства, поддержанию бесперебойного движения транспортных средств и безопасных условий такого движения. Ну, например, если привести пример, смотрим причины возникновения места концентрации ДТП. Несоблюдение требований правил дорожного движения. Недостатки – это улично-дорожная сеть. Здесь отсутствие знаков, разметки, состояние дорожного полотна. Что мы сюда предлагаем? Это ремонт дорожного полотна, установка этих непосредственно технических средств организации движения, которые не достают на данном участке, либо замена таких технических средств, и также нанесение дорожной разметки, если она того требует.
0: То есть, получается, это самые первоочередные минимальные меры, которые достаточно часто срабатывают, да, что называется, и ситуация меняется коренным образом.
1: В рамках содержания, получается, в течение года. Также мероприятия есть второй очереди, это глобальные мероприятия, они долгосрочные, их проводят в течение нескольких лет в рамках работы по реконструкции либо капитальному ремонту дорог, либо улиц. Также мы смотрим причины возникновения места концентрации ДТП, соответствие геометрических параметров, опасный поворот, например, в условиях ограничения видимости, дефекты покрытия проезжей части, интенсивность движения. Что мы сюда можем предложить? Это непосредственно капремонт, восстановление дорожного полотна в местах исправления земляного полотна, если мы меняем положение траектории дороги. Опять-таки, установка технических средств организации дорожного движения. Мы, получается, на данном участке должны дополнить какими-либо знаками. Устройство освещения сюда добавляется, ремонт покрытия, установка светофора. В общем, все, что глобально можно туда внедрить, мы вносим это во вторую очередь.
0: Хорошо. Давайте, может быть, по конкретным моментам, да, есть же наверняка какие-то методические рекомендации, в соответствии с которыми работаете. Вот, например, если на аварийно-опасном участке, ну, происходят преимущественно столкновения, да, какие меры предполагаются для того, чтобы устранить такие моменты. Вот если сталкиваются автомобили несколько раз, да, вот как вы сказали, в течение года, да, повторяющаяся эта история, есть пострадавшие, что предлагается и предполагается применять и как ликвидировать такую ситуацию?
1: Опять-таки мы будем анализировать это все. Наиболее вероятные факторы дорожных условий, способствующие возникновению вот столкновения, это несоответствие ширины проезжей части, радиуса, кривой планы, разделительной полосы. Здесь что мы будем? Здесь мы будем предлагать, чтобы, например, расширили данную проезжую часть, смягчили поворот для движения транспортных средств. Но это будет у нас комплексное мероприятие глобального масштаба. Несоответствие планировки схем пересечения нормативным требованиям, например, типа пересечения и примыкания интенсивности движения транспортных средств. Мы смотрим, какое это примыкание, как с ним нужно будет работать, и чтобы избежать.
0: То есть, получается, здесь вот анализ, да, то есть понятно, что дороги строились достаточно давно, машин сейчас стало больше, и получается, что от прогресса мы никуда не уйдем, но есть меры, да, то есть расширить дорожное полотно, смягчить поворот, установить какие-то дополнительные средства, поменять схемы, где-то, может быть, одностороннее движение надо внедрить, да, то есть получается, если столкновение, то вот такие меры предполагаются. Хорошо, если опрокидываются автомобили, это тоже такое достаточно серьезное ДТП, к сожалению, да, но как правило с пострадавшими или даже погибшими, что способствует, да, какие факторы вот такому виду ДТП способствует, что можно сделать в такой ситуации, какими инструментами пользуется госавтоинспекция?
1: Если у нас идет вид опрокидывания, то у нас здесь предполагают сразу же это отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах, неудовлетворительное состояние, либо отсутствие укрепительной обочины, либо отсутствие твердого покрытия на примыканиях.
0: Хорошо. Ну и способы устранения понятны, да, то есть оборудовать трассу такими средствами, чтобы этого не происходило. Если повторяются наезды на препятствия?
1: Так, если у нас препятствия, то это значит близкое расположение кромки проезжей части, это деревья, не ограждение, опоры осветительных приборов, иных препятствий, несоответствие параметров или метра поперечного профиля дороги или улицы, неудовлетворительное состояние проезжей части и обочины, отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах.
0: Ну и как это ликвидировать, здесь все, собственно говоря, понятно. Если наезды на препятствия, надо устранить препятствия или сделать так, чтобы наезды не случались. То есть ограждение получается, и только техническими способами и мерами здесь удастся работать. Наезды – настоящее транспортное средство, тоже один из таких достаточно, к сожалению, часто распространенных видов ДТП. Что здесь в качестве причин и решений можно предположить?
1: Ну, причинами может быть несоответствие ширины обочины остановочных полос и расстояния видимости нормам для дороги данной категории, либо отсутствие площадок отдыха, отсутствие оборудованных стоянок у объектов дорожного сервиса.
0: То есть получается, как правило, вот такие ДТП это где-то на трассе, водители устают и нужны места для отдыха. Хорошо, еще один, наверное, самый такой болезненный, да, и в моральном плане, и вообще вид ДТП это наезды на пешеходов. И здесь наверняка много различных средств и способов, как сделать так, чтобы этого не происходило.
1: Ну, наиболее вероятный фактор наезда на пешеходы – это отсутствие пешеходных переходов, тротуаров и пешеходных дорожек в необходимых местах, несоответствие параметров тротуаров, пешеходных дорожек и состояния нормативным требованиям, необеспечение расстояния видимости на остановочных пунктах, несоответствие местоположения параметров и элементов остановочных самих пунктов, отсутствие или несоответствие эксплуатационного состояния техническими средствами организации дорожного движения. Это непосредственно у нас знаки пешеходный переход, дорожная разметка и так далее.
0: Ну и, собственно говоря, здесь понятно, как с этим работать, да, то есть получается, что даже вот из практики, давайте вспомним, на местах, где часто совершались наезды на пешеходов, появляются соответствующая разметка, дорожные знаки, где-то светофорные объекты, если это необходимо, искусственные неровности, да, и все это происходит на наших глазах, и, к сожалению, к сожалению, продиктованы такие изменения не всегда приятными моментами, а реально случившимися дорожно-транспортными происшествиями. Друзья, я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о мерах, которые предпринимает госавтоинспекция совместно с заинтересованными ведомствами по ликвидации очагов аварийности на дорогах в Карачаево-Черкесии по итогам прошлого 2025 года. Напомню, было зафиксировано 7 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 4 на федеральных, на региональных и межмуниципальных 2 места и на автомобильных дорогах местного значения 1. Друзья, я попрошу нашу гостью в завершении нашего выпуска обратиться ко всем радиослушателям. Ведь понятно, что действительно госавтоинспекции, заинтересованными структурами, дорожными службами, собственниками автомобильных дорог проводится достаточно серьезная работа. Мы сегодня узнали о ней. Но все-таки без нашей с вами ответственности, дисциплинированности вся эта работа не будет иметь достойного эффекта. Поэтому я думаю, что каждый из нас с вами должен задуматься, что он может сделать для того, чтобы тоже стать частью по безопасности, нашей общей безопасности на дорогах. Ирина, вам слово.
1: Спасибо, Анна. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим гостям и жителям Карачаево-Черкесской республики. Безопасность дорожного движения зависит от каждого участника дорожного движения. Убедительная просьба и водителей, и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть взаимоуважительными. Берегите себя на дорогах.
0: Ну что, друзья, важные слова, да, мы каждый наш эфир слышим эти слова, но я уверена, что лишним точно не будет. Отправляясь в путешествие, помните, что в ваших руках жизни не только ваши и пассажиров ваших, но и других участников дорожного движения, пассажиров и водителей других автомобилей, пешеходов, проходящих мимо и так далее. Поэтому, друзья, только строгое соблюдение правил и личная ответственность позволит избежать дорожно-транспортных происшествий. Друзья, на сегодня все. Мы с вами прощаемся. Через неделю, во вторник, мы встречаемся здесь, в нашей эфирной студии. Будем узнавать о том, каким было первое полугодие в сфере безопасности дорожного движения. Поговорим о тех ДТП, которые произошли, узнаем их причины, последствия, ну и, собственно говоря, о динамике поговорим. Все это через неделю, во вторник в 12:45. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Эксперт.

0: категория 14+.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
0: 18.

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
3: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.

0: заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В администрации Рубского района в рамках Всероссийской недели правовой помощи прошла встреча с семьями участников СВО. На вопросы ответили представители органов ЗАГС, Социального фонда, Управления труда и социального развития, юристы, социальный координатор фонда «Защитники Отечества». Участники встречи обсудили актуальные вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, оформления документов, пенсионного обеспечения, нотариальных действий и других правовых аспектов, с которыми сталкиваются семьи защитников Отечества. Каждый получил квалифицированную консультацию по своей конкретной ситуации. Накануне аналогичная встреча прошла в Черкесске в штабе общественной поддержки. Всероссийская неделя правовой помощи приурочена ко Дню семьи, любви и верности и направлена на поддержку института семьи и традиционных семейных ценностей. Тарифы на проезд в общественном транспорте Черкесска под контролем. На фоне штормящего топливного рынка, когда ценники на многих автозаправочных станциях меняются чуть ли не каждый день, а автомобилисты выстраиваются в очереди за бензином, автоперевозчики Черкесска работают без перебоев. Ежедневно на маршруты в Черкесске выходят более 20 автобусов, и все они обеспечены топливом в необходимом объеме. Вопрос стабильного снабжения республики топливом и недопущения необоснованного роста цен находится на особом контроле у главы и правительства Карачаева-Черкесии. Это важно как для рядовых автовладельцев, так и для бесперебойной работы общественного транспорта, экстренных служб, предприятий и агропромышленного комплекса республики. В Черкесске подвели итоги учебной программы в Яндекс.Лицее, образовательного проекта, где школьники осваивают современные языки программирования, погружаются в промышленную разработку и знакомятся с новыми технологиями. Выпускниками программы стали 23 человека, 8 из которых получили сертификаты с отличием. Выпускник Никита Панченко набрал рекордные 120 баллов и был приглашен на всероссийский выпускной Яндекс.Лицея. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей открылся в Черкесске в 2024 году при поддержке компании «Яндекс», а в текущем году планируется открытие площадки в Карачаевске. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

счет не перечесть. Слава, доблесть, вера, честь. Не покину никогда город мой, ты навсегда.

много песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд. Ну, а спросите,

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
6: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 105.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР ФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Еженедельно в этой эфирной студии мы разбираемся в отдельных актуальных вопросах в сфере безопасности дорожного движения, узнаем о важных задачах, которые возложены на госавтоинспекцию, ну, о многих из них мы с вами знаем, знакомимся с результатами деятельности, знакомимся с цифрами аварийности, ну и, конечно же, говорим об отдельных важных аспектах. Ну вот, например, в прошлой неделе мы говорили о установке газобаллонного оборудования, как правильно и в рамках закона провести эту процедуру, говорили об автопутешествиях, как надо готовиться к ним, в том числе автомобиль, как необходимо готовить, анализировали причины дорожно-транспортных происшествий с начала этого года, ну и говорили об организации работы системы «Паутина», которая позволяет выявлять нарушителей правил дорожного движения. Сегодня мы будем обсуждать еще одну важную актуальную тему. Мы будем говорить о ликвидации очагов аварийности на дорогах нашей республики. Я думаю, что понятие «очаг аварийности» или «аварийно-опасный участок» так или иначе на слуху, каждый слышал о таком понятии, но, возможно, не каждый разбирается до конца, понимает, что это такое. Будем узнавать, что такое очаг аварийности, сколько таких очагов на территории нашей республики, и, конечно же, о том, какая работа ведется для того, чтобы ликвидировать такой очаг, да, и обеспечить максимально возможный уровень безопасности, в том числе и на таких участках наших автомобильных дорог. Будем беседовать со старшим государственным инспектором дорожного надзора Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитаном полиции Ириной Пушкарской. Здравствуйте, Ирина.
1: Добрый день, Анна.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Мы вам рады. Ну и давайте, наверное, начнем с самого главного. Что за аварийно-опасные участки? Что за очаги аварийности? Что это вообще за понятие? Как понятие и как вообще проводится эта диагностика, да, и выставляется такой диагноз, если на медицинском языке говорить, аварийно-опасный участок дороги.
1: Термин аварийно-опасный участок дороги – это участок дороги улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение одного года произошло 3 и более дорожно-транспортных происшествий, одного вида или 5 и более дорожно-транспортных происшествий, независимо от их вида, в результате которых погибли либо ранены были люди.
0: То есть, получается, это такое место, где с определенной периодичностью происходят похожие дорожно-транспортные происшествия, или, может быть, не похожие, но тоже на этом месте, если есть пострадавшие, раненые или погибшие, к сожалению, люди. Итак, это в населенном пункте 200 метров, да, плюс-минус получается от этого места, и вне населенного пункта 1000 метров. Здесь все понятно. Где, в каких документах прописана, да, вот такая история? Это федеральный закон номер... Если подскажете, федеральный закон, вот я нашла, номер 196 от 10 декабря 1995 года о безопасности дорожного движения. Смотрите, посмотрела статистику, в 2022 году в республике отмечалось 13 очагов аварийности. Что по итогам прошлого года?
1: По итогу 2025 года выявлено 7 концентраций дорожно-транспортных происшествий. Из них на федеральных дорогах 4, на региональных межмуниципального значения 2 и на автомобильных дорогах местного значения 1.
0: Итак, 7 мест концентрации ДТП в республике по итогам прошлого года. Давайте начнем, наверное, с федеральных автомобильных дорог. Вы сказали, что 4 таких очага были определены. Какие точки на карте, да, на автомобильной карте выделены как места концентрации дорожно-транспортных происшествий или аварийно-опасные участки дороги?
1: Ну, первое, это федеральная автомобильная дорога, подъезд к городу Черкесску, это 43 километр 450 метров, это поворот на Адыги-Хавали. Там произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, это столкновение, в результате которых 5 человек получили различные телесные повреждения. На данном участке были проведены мероприятия, режим работы светофорного объекта изменен на режим работы 4 секунды кругом красный.
0: То есть, получается, изменен режим работы светофора и 4 секунды. секунды дается на то, чтобы все маневры, которые были начаты, были завершены до начала движения другой стороны, да,
1: совершенно верно.
0: Того потока, которому будет загораться зеленый свет. То есть, получается, даже по этому объекту уже есть принятые решения. Хорошо, мы давайте в таком режиме тоже продолжим, что предлагается сделать, что делается для того, чтобы такие очаги ликвидировать. Вот хороший, мне кажется, такой формат. Хорошо, по федеральным дорогам продолжаем. Следующий очаг.
1: Федеральная дорога, это подъезд Черкес к городу Черкеску, 57 километр 100 метров, по 57 километр 300 метров. Это выезд в аул Псыш. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. Это столкновения, в результате которых 4 человека получили различные телесные повреждения. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации. Это место производства дорожных работ было.
0: Угу. А, кстати, да, здесь проведение дорожных работ, и, получается, движение и так затруднено, еще и плюс, к сожалению, очагом аварийности стал участок. Ну что, друзья, здесь дорожные работы будут завершены, и мы уверены, что предложение будет, конечно же, услышано, и будет установлен и светофорные объекты, и камера фото-видеофиксации. Давайте продолжать. Еще 2 очага аварийности на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории Карачаева-Черкесии, по итогам прошлого года отмечены. Давайте узнаем, где они располагаются.
1: Следующая автомобильная дорога — это Черкес-Домбай, граница с Республикой Абхазии. 100 километров 600 метров, по 100 километров 830 метров. Это вне населенного пункта. Там произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Это одно столкновение и 3 съезда с дороги, в которых 9 человек пострадало и 1 человек погиб. Это территория Карачаевского района. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации на нарушение правил дорожного движения.
0: Ну, кстати, знаете, друзья, как показывает практика, да, водители, конечно, мы где-то, может быть, противимся глубоко в душе появлению новых камер фото-видеофиксации, но на самом деле они, безусловно, доказали свою эффективность, дисциплинируют многих однозначно в местах, где они установлены. Конечно же, более внимательно мы с вами ездим, обращаем внимание на знаки, на разметку, стараемся не нарушать в большинстве своем, ну и, конечно же, это очень положительно влияет вообще в целом на обстановку, на безопасность на дорогах. Давайте помнить, что и автомобилисты под угрозой, и пешеходы, и, конечно же, очень хочется, чтобы движение было безопасным. Поэтому будем воспринимать все новые предложения, в том числе и новые камеры фото-видеофиксации, с благодарностью и с точки зрения безопасности. Ну и еще один, 4-й участок федеральной автодороги, на котором зафиксирован очаг аварийности в прошлом году.
1: Также Черкес-Домбай, граница с Республикой Абхазия, это 11 километр 380 метров по 11 километр 390 метров. В населенном пункте город Усть-Жегута. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, это столкновения, в результате которых 3 человека получили различные телесные повреждения и 3 человека погибло. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации и нанести шумовые полосы.
0: Угу. Ну, что касается этой данной автомобильной дороги Черкесск-Домбай, да, давайте понимать, что это одна из самых крупных транспортных артерий нашей республики. Вот мы сказали, что 2 точки, получается,

0: меры, которые будут способствовать устранению очагов аварийности. Мы поговорили о таких точках на федеральных автомобильных дорогах. Давайте будем переходить к региональным и межмуниципальным дорогам. Будем знакомиться с этим перечнем. Итак, что у нас по межмуниципальным дорогам?
1: На межмуниципальных автомобильных дорогах на двух участках было два места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Это автомобильная дорога межмуниципального значения Адилхал-Псаучедахи, 16 километр. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия в виде съезда с дороги, в которых 3 человека получили различные телесные повреждения. Проведены меры в виде съезда с дороги, в которых 3 человека получили различные повреждения. Проведены мероприятия, не правил дорожное движение с ограничением скоростного режима до 70 км в час.
0: Мы очень надеемся, что эти меры будут эффективными, и этот год покажет, что здесь значительно снизилось или вообще не происходит дорожно-транспортных происшествий. Продолжаем межмуниципальные дороги. Еще один очаг аварийности у нас.
1: Это Архыз, Лунная Поляна, город Дука, 4 километр по 4500. Там произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, 3 съезда с дороги, 2 столкновения и 1 опрокидывание, в которых 8 человек получили различные телесные повреждения и 4 человека погибло. На данном участке было установлены камеры фотовидеофиксации правил дорожного движения с ограничением скоростного режима 40 км в час, установлены дорожные знаки 1.34.1. Это направление поворота по сегментно было там установлено.
0: Это получается курортная зона, да, я так понимаю,
1: да,
0: в Архызе?
1: Это Архыз.
0: Ну и дороги местного значения.
1: На местной автомобильной дороге у нас всего лишь одно место концентрации. Это Ленина, 1 километр 380 метров, с 1 километра по 1 километр 564. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. Это наезд на пешехода, в результате которых 3 человека получили различные телесные повреждения. На данном участке изменен режим работы светофорного объекта на режим работы 3 секунды кругом красный. Направлено письмо установить дублирующие дорожные знаки, пешеходный переход, изготовленные на щитах флуоресцентные пленки желтого цвета, а также обновить дорожную разметку, пешеходный переход.
0: Эти мероприятия проведены.
1: Да.
0: Если я не ошибаюсь, это район Первомайская, да? То есть, получается, это Черкесск, проспект Ленина, где-то примерно вот так. Хорошо, давайте продолжим. Друзья, я напомню, что вы можете задавать вопросы нашей гости, гости в эфирной студии, об очагах аварийности, аварийно-опасных участках автомобильных дорог и мерах, которые предпринимаются для того, чтобы снимать эту напряженность на определенных участках автодорог, как-то эффективнее организовывать движение, обеспечивать безопасность. Об этом мы говорим. Вы можете задать вопрос, написав на страницу нашей радиостанции во ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Мы все обязательно увидим. Итак, друзья, мы продолжаем. Ирина, расскажите, пожалуйста, как происходит выявление и ликвидация мест концентрации ДТП. И мы, конечно, вот о технических устройствах, переустройствах тоже обязательно поговорим. Да, что можно применять, какие методы и формы ликвидации, да, и обустройства этих мест есть на вооружении госавтоинспекции. Но начнем с того, как происходит выявление и ликвидация мест концентрации ДТП.
1: Место концентрации ДТП определяют, как правило, по количеству дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за последний год, а классифицируются они на основе анализа причин, способствующих данным происшествиям. Выявление места концентрации ДТП происходит с использованием линейного графика происшествий, на котором отображены даты, виды и места совершения дорожно-транспортных происшествий, вот непосредственно именно с пострадавшими. Места концентрации выявляются по данным о происшествиях, совершенных в течение последних 12 месяцев. Дорожно-транспортные происшествия распределяются неравномерно по протяженности дороги и концентрируются на отдельных ее участках. Чтобы эффективно использовать средства на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, необходимо объективно выявить участки концентрации ДТП, степень опасности каждого участка и выявить причины возможного возникновения происшествия на каждом участке. К числу основных групп дорожных факторов, способствующих возникновению таких участков, относится наличие дефектов эксплуатационного состояния.

0: состояния дорожного покрытия, сложно сочетаемые геометрические элементы трассы, недостаточное по сравнению с нормами расстояния видимости, нарушение зрительной плавности трассы, неудовлетворительный уровень содержания самих дорог, разделение либо слияние транспортных потоков. Ну и так далее.
1: Ну, друзья, много разных факторов, но все-таки в большей степени, да, насколько я понимаю, это все-таки качество дорожного покрытия, да, и оборудование вот тех самых дорог, знаки, разметка, плюс устройство обочин, то есть получается в большей степени здесь
2: комплексно,
1: да, получается, то есть все должно быть в комплексе, да, друзья, и мы действительно видим, какие серьезные преобразования, да, на автомобильных дорогах, вообще всей нашей страны происходит, кто много путешествует, видит. Ну и в Карачаево-Черкесии нельзя не заметить тех вот таких серьезных преобразований. Все новые, вновь ремонтируемые, реконструируемые или создаваемые участки автомобильных дорог, это, конечно же, ну, заглядение. Ездить любо-дорого, и покрытие дорожное качественное, и отлично вода уходит, и обочины оборудованы, и разделительные элементы, и светофорные объекты, и знаки, и разметка, и, ну, на самом деле вот такие серьезные моменты, которые нельзя не заметить. Ну и, друзья, знаете, что хочу рассказать, что работа по изменению, да, качества дорог продолжается. Только в этом году в нашей республике в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют почти 38 километров и 3 моста на автомобильных дорогах. В список вошли ключевые транспортные артерии, которые обеспечивают связь между районами, подъезды к населенным пунктам и социально значимым объектам. На каждом участке обновят дорожное покрытие, укрепят основания, восстановят обочины и водоотводы, а также приведут в порядок элементы безопасности дорожного движения. Так выполняются работы по капремонту отрезков трасс Майкоп-Карачаевск, Лермонтов-Черкесск, подъезд к поселку городского типа Ударный, на трассе Черкесск-Хабиес, подъезд к МЦО-Архыз, а также ремонт участков дорог Усть-Джугута-ТРЗ, Карачаевск-Учкулан, Кордоникская, Кызыл-Октябрь и подъездная дорога к селу Маруха. Реконструкция еще одного участка автодороги Майкоп-Карачаевск также проводится. Ну и плюс по программе «Комплексное развитие сельских территорий» продолжится реконструкция участка продолжительностью 9 километров на автодороге Эльбурган до аула Кубина. Ну и про искусственные сооружения, мосты, да, если в простонародье сказать. В этом году ремонтируют мосты через реку Бежгон в станице Сторожевой, мост на автодороге Эльбурган-Энжетчикун и на автодороге Псимён-Пхиям. Вот такие большие комплексные работы. Все это в этом году 38 километров трасс, но до 2030 года к нормативу приведут 120 километров региональных дорог. Это, кстати, цифры из доклада послания главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Ирина, простите, что немножечко перебила, но мне кажется, такие важные цифры, и люди должны знать и слышать о том, что действительно работа ведется комплексная, да, начиная с федеральных, национальных больших проектов, инициатив президента, до локальных местных усилий госавтоинспекции, владельцев автомобильных дорог, администрации городов и районов, и действительно качество дорог меняется, и обустройство дорог меняется, и это касается и аварий на опасных участках в первую очередь. Давайте продолжим о ликвидации мест концентрации ДТП. Что это такое, как происходит?
0: Сама ликвидация места концентрации ДТП – это процесс устранения причин и условий, способствующих возникновению самих ДТП на участках дорог или улиц. Мероприятия по безопасности дорожного движения, предлагаемые для реализации в целях ликвидации мест концентрации, должны определяться на основе результатов анализа причин и условий совершения ДТП, а также факторов дорожных условий, которые могут способствовать совершению различных видов ДТП и образованию мест концентрации. С целью изучения условий и причин, способствующих возникновению мест концентрации, проводится анализ каждого ДТП непосредственно. Оцениваются причины совершения ДТП по вине водителя, пешеходов, недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в местах совершения ДТП, факторы, оказывающие влияние на режим движения в местах совершения ДТП, а также объекты, не находящиеся в непосредственной близости от совершения места ДТП. На каждом аварийно-опасном участке устанавливается преобладающий вид ДТП. Это выявляется наличие либо отсутствие повторяемости в регистрации отдельных причин возникновения ДТП, недостатков транспортно-эксплуатационного состояния, опять-таки повторюсь, и условий их способствующие.
1: Это что, погода, например, да?
0: Да, например, погода, технические какие-то условия.
1: Освещение день-ночь, есть искусственное освещение, да. Нет? То есть достаточно освещения, недостаточно, может быть, дождь, ветер. Ну, здесь, получается, с природой не поспоришь. То есть все это в комплексе изучается. Ну и что происходит дальше? Вырабатываются какие-то комплексные решения, это работа ежегодная, да, я так понимаю?
0: Да, совершенно верно, Анна. В госавтоинспекции совместно с собственниками автомобильных дорог, ну, у нас в республике это Карачаево-Черкесск Автодор, Упырдор Кавказ филиал и мэрия города Черкесска, а также администрации районов и сельских поселений, кому непосредственно принадлежат дороги. До 1 марта следующего года зачетные утверждаются места концентрации дорожно-транспортных происшествий и разрабатываются планы по их ликвидации на дорогах, в которые включают в себе комплекс инженерно-технических мероприятий по обустройству автомобильных дорог.
1: То есть, получается, каждый год эта системная работа ведется, да? То есть, постоянный учет ДТП, анализирует их до 1 марта, вырабатывают предложения, и совместно госавтоинспекция, собственники автомобильных дорог, муниципалитеты заседают, вырабатывают меры, и, собственно говоря, эти меры реализуются поэтапно. То есть, это системная, постоянная работа. Хорошо, да, давайте поговорим о том, как выбирают мероприятия для того, чтобы ликвидировать или профилактировать возникновение ДТП и мест концентрации ДТП. Ведь каждый участок индивидуален, мы вот уже узнали, что есть анализ, ну вот как подбираются эти методы и какие они вообще бывают?
0: Мероприятия по безопасности дорожного движения в целях ликвидации мест концентрации в зависимости от очередности их выполнения в региональных проектах разделяют на первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения ДТП, и мероприятия второй очереди. К первоочередным мероприятиям относятся работы по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улиц, оборудованию их элементами обустройства, поддержанию бесперебойного движения транспортных средств и безопасных условий такого движения. Ну, например, если привести пример, смотрим причины возникновения места концентрации ДТП. Несоблюдение требований правил дорожного движения. Недостатки – это улично-дорожная сеть. Здесь отсутствие знаков, разметки, состояние дорожного полотна. Что мы сюда предлагаем? Это ремонт дорожного полотна, установка этих непосредственно технических средств организации движения, которые не достают на данном участке, либо замена таких технических средств, и также нанесение дорожной разметки, если она того требует.
1: То есть, получается, это самые первоочередные минимальные меры, которые достаточно часто срабатывают, да, что называется, и ситуация меняется коренным образом.
0: В рамках содержания, получается, в течение года. Также мероприятия есть второй очереди, это глобальные мероприятия, они долгосрочные, их проводят в течение нескольких лет в рамках работы по реконструкции либо капитальному ремонту дорог, либо улиц. Также мы смотрим причины возникновения места концентрации ДТП, соответствие геометрических параметров, опасный поворот, например, в условиях ограничения видимости, дефекты покрытия проезжей части, интенсивность движения. Что мы сюда можем предложить? Это непосредственно капремонт, восстановление дорожного полотна в местах исправления земляного полотна, если мы меняем положение траектории дороги. Опять-таки, установка технических средств организации дорожного движения. Мы, получается, на данном участке должны дополнить какими-либо знаками. Устройство освещения сюда добавляется, ремонт покрытия, установка светофора. В общем, все, что глобально можно туда внедрить, мы вносим это во вторую очередь.
1: Хорошо. Давайте, может быть, по конкретным моментам, да, есть же наверняка какие-то методические рекомендации, в соответствии с которыми работаете. Вот, например, если на аварийно-опасном участке происходят преимущественно столкновения, да, какие меры предполагаются для того, чтобы устранить такие моменты. Вот если сталкиваются автомобили несколько раз, да, вот как вы сказали, в течение года, да, повторяющаяся эта история, есть пострадавшие, что предлагается и предполагается применять и как ликвидировать такую ситуацию?
0: Опять-таки мы будем анализировать это все. Наиболее вероятные факторы дорожных условий, способствующие возникновению вот столкновения, это несоответствие ширины проезжей части, радиуса, кривой планы, разделительной полосы. Здесь что мы будем? Здесь мы будем предлагать, чтобы, например, расширили данную проезжую часть, смягчили поворот для движения транспортных средств. Но это будет у нас комплексное мероприятие глобального масштаба. Несоответствие планировки схем пересечения нормативным требованиям, например, типа пересечения и примыканий интенсивности движения транспортных средств. Мы смотрим, какое это примыкание, как с ним нужно будет работать, и чтобы избежать.
1: То есть, получается, здесь вот анализ, да, то есть понятно, что дороги строились достаточно давно, машин сейчас стало больше, и получается, что от прогресса мы никуда не уйдем, но есть меры, да, то есть расширить дорожное полотно, смягчить поворот, установить какие-то дополнительные средства, поменять схемы, где-то, может быть, одностороннее движение надо внедрить, да, то есть, получается, если столкновение, то вот такие меры предполагаются. Хорошо, если опрокидываются автомобили, это тоже такое достаточно серьезное ДТП, к сожалению, да, оно, как правило, с пострадавшими или даже погибшими, что способствует, да, какие факторы вот такому виду ДТП способствует, что можно сделать в такой ситуации, какими инструментами пользуется госавтоинспекция?
0: Если у нас идет вид опрокидывания, то у нас здесь предполагает сразу же это отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах, неудовлетворительное состояние, либо отсутствие укрепительной обочины, либо отсутствие твердого покрытия на примыканиях.
1: Хорошо. Ну и способы устранения понятны, да, то есть оборудовать трассу такими средствами, чтобы этого не происходило. Если повторяются наезды на препятствия?
0: Так, если у нас препятствия, то это значит близкое расположение кромки проезжей части, это деревья, не ограждение опоры осветительных приборов, иных препятствий, несоответствие параметров или метра поперечного профиля дороги или улицы, неудовлетворительное состояние проезжей части и обочины, отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах.
1: Ну и как это ликвидировать, здесь все, собственно говоря, понятно. Если наезды на препятствия, надо устранить препятствия или сделать так, чтобы наезды не случались. То есть ограждение получается, и только техническими способами и мерами здесь удастся работать. Наезды – настоящее транспортное средство, тоже один из таких достаточно, к сожалению, часто распространенных видов ДТП. Что здесь в качестве причин и решений можно предположить?
0: Ну, причинами может быть несоответствие ширины обочины остановочных полос и расстояния видимости нормам для дороги данной категории, либо отсутствие площадок отдыха, отсутствие оборудованных стоянок у объектов дорожного сервиса.
1: То есть получается, как правило, вот такие ДТП, это где-то на трассе, водители устают и нужны места для отдыха. Хорошо, еще один, наверное, самый такой болезненный, да, и в моральном плане, и вообще вид ДТП, это наезды на пешеходов. И здесь наверняка много различных средств и способов, как сделать так, чтобы этого не происходило.
0: Ну, наиболее вероятный фактор наезда на пешеходы – это отсутствие пешеходных переходов, тротуаров и пешеходных дорожек в необходимых местах, несоответствие параметров тротуаров, пешеходных дорожек и состояния нормативным требованиям, необеспечение расстояния видимости на остановочных пунктах, несоответствие местоположения параметров и элементов остановочных самих пунктов, отсутствие или несоответствие эксплуатационного состояния техническими средствами организации дорожного движения. Это непосредственно у нас знаки «пешеходный переход», «дорожная разметка» и так далее.
1: Ну и, собственно говоря, здесь понятно, как с этим работать, да, то есть получается, что даже вот из практики, давайте вспомним, на местах, где часто совершались наезды на пешеходов, появляется соответствующая разметка, дорожные знаки, где-то светофорные объекты, если это необходимо, искусственные неровности, да, и все это происходит на наших глазах, и, к сожалению, к сожалению, продиктованы такие изменения не всегда приятными моментами, а реально случившимися дорожно-транспортными происшествиями. Друзья, я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о мерах, которые предпринимает госавтоинспекция совместно с заинтересованными ведомствами по ликвидации очагов аварийности на дорогах в Карачаево-Черкесии по итогам прошлого 2025 года. Напомню, было зафиксировано 7 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 4 на федеральных, на региональных и межмуниципальных 2 места и на автомобильных дорогах местного значения 1. Друзья, я попрошу нашу гостью в завершении нашего выпуска обратиться ко всем радиослушателям, ведь понятно, что действительно госавтоинспекции, заинтересованными структурами, дорожными службами, собственниками автомобильных дорог проводится достаточно серьезная работа, мы сегодня узнали о ней, но все-таки без нашей с вами ответственности и дисциплинированности вся эта работа не будет иметь достойного эффекта. Поэтому я думаю, что каждый из нас с вами должен задуматься, что он может сделать для того, чтобы тоже стать частью по безопасности, нашей общей безопасности на дорогах. Ирина, вам слово.
0: Спасибо, Анна. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим гостям и жителям Карачаево-Черкесской республики. Безопасность дорожного движения зависит от каждого участника дорожного движения. Убедительная просьба и водителей, и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть взаимоуважительными. Берегите себя на дорогах.
1: Ну что, друзья, важные слова, да, мы каждый наш эфир слышим эти слова, но я уверена, что лишним точно не будет. Отправляясь в путешествие, помните, что в ваших руках жизни не только ваши и пассажиров ваших, но и других участников дорожного движения, пассажиров и водителей других автомобилей, пешеходов, проходящих мимо и так далее. Поэтому, друзья, только строгое соблюдение правил и личная ответственность позволит избежать дорожно-транспортных происшествий. Друзья, на сегодня все. Мы с вами прощаемся. Через неделю, во вторник, мы встречаемся здесь, в нашей эфирной студии. Будем узнавать о том, каким было первое полугодие в сфере безопасности дорожного движения. Поговорим о тех ДТП, которые произошли, узнаем их причины, последствия, ну и, собственно говоря, о динамике поговорим. Все это через неделю, во вторник в 12:45. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
3: Черкесске 265-888. 265-888.
4: В Усть-Жегуте 13:00.
3: Реклама на 104,5.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
10: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
11: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада объявить о старте нового выпуска радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного Рашидом Тимрезовым Года духовного и культурного наследия народов нашего региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, который объявил президент Владимир Путин. Сегодня мы начнем рассказ об осетинах. По данным переписи населения 2021 года, в Карачаево-Черкесии проживало 2511 осетин. Большая их часть проживает в поселении имени Костахитагурова. Оно совершенно уникальное и заслуживает особого внимания. Село расположилось в живописном месте у подножия горы Шаана в Карачаево-Черкесии. Основали его более полутора веков назад выходцы из Нарского ущелья Осетии. Руководил переселением отец поэта, художника и просветителя Коста Хитагурова Ливан Елизбарович Хитагуров. Покинуть обжитые места осетинские крестьяне решили в поисках лучшей жизни, а если быть точнее, плодородной и богатой земли. Первыми жителями села стали 149 семей, более 850 человек. Переезжали полтора месяца, везли свои пожитки на двухколесных арбах, запряженных валами. Путь осетин лежал через земли других народов. Переселенцев дружелюбно встречали черкесы, карачаевцы и казаки. Один из известных князей Лоовых подарил им несколько голов крупного рогатого скота для пира в честь пребывания на Абазинской земле. Добравшись до места, осетины обосновались на левом берегу реки Кубань, в окрестности средневекового Шаанинского храма. Местность им сразу понравилась. Рядом, там, где сейчас находится поселок Новый Карачай, тогда стояла Хумаринская крепость, казачий пост. Еще одна сторожевая башня находилась на территории нынешнего аула Каменомост. Приближалась зима. Первое время переселенцам пришлось жить в землянках, потому что обещанные царской властью подъемные выплаты в 20 рублей должны были поступить только через 2 года. Они занимались земледелием и животноводством. Планировку села сделали по типу казачьих станиц с ровными улицами, пересекавшимися в центре, где расположилась главная площадь. Гектар земли делили на 4 семьи. Уже спустя 5 лет село начало процветать, позднее на некоторых домах крыши засверкали медью. В то время это считалось признаком зажиточности. Четкую планировку село получило благодаря Кавдину Баракову, первому старости села. Он же организовал строительство дороги к храму и нагорные пастбища. Изначально село называлось Шаанинским, затем в 1879 году получило официальное название Георгиево-Осетиновское, которое носило более полувека. В 1939 году село переименовали в честь Коста Хитагурова, нашедшего здесь свое последнее пристанище и похороненного на этой земле в 1906 году. Позднее останки осетинского поэта и просветителя были вывезены во Владикавказ. Сейчас в селе проживают около 3000 человек. Осетины и карачаевцы живут здесь бок о бок, сохраняя уважение к разным традициям и вероисповеданиям. Несмотря на разные религии, православие и ислам, жители села отмечают общие праздники, поддерживают друг друга в радости и в горе. Главное духовное достояние села – Аланский храм святого Георгия Победоносца. Он стал символом единства исторической памяти. Ежегодно 6 мая в селе отмечают престольный праздник Георгия Победоносца. В этот день сюда съезжаются верующие из разных регионов страны, а также из Южной Осетии. Службу совершает архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Народу бывает так много, что просто невозможно пройти. После богослужения все вместе отмечают праздник у подножия храма в осетинском святилище, посвященном Уастерджи. На протяжении полутора веков, с момента, как несколько осетинских фамилий покинули Нарское ущелье и основались на берегу Кубани,

0: Друзья, будьте здоровы. Именно так мы начинаем каждую программу с участием представителей медицинского сообщества. А мы встречаемся в этой студии еженедельно, поднимаем, обсуждаем, разъясняем отдельные темы в сфере безопасности нашего здоровья, охраны нашего здоровья, сохранения, лечения и профилактики различных заболеваний, конечно же. Напомню, что существует специальная тематическая программа Министерства здравоохранения Российской Федерации, в рамках которой работает вся страна, и каждая неделя года посвящена профилактике отдельных заболеваний. Ну и сегодня, и точнее не сегодня, на этой неделе, друзья, неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем. Вот такая вот тема у нас взрослая, может показаться, но практика показывает, что бывает по-всякому, и, к сожалению, не всегда наши соотечественники обладают достаточным объемом знаний для того, чтобы защищать себя от таких заболеваний. Ну а тематика, наверное, очень и очень актуальная во все времена. Друзья, для того, чтобы разобраться в этой теме, мы пригласили в нашу эфирную студию специалиста, врача-дерматовенеролога Республиканского кожно-венерологического диспансера Машука Дану Мамуновну. Здравствуйте, Дана.
1: Здравствуйте. Меня зовут Дана Мамуновна, я врач-дерматовенеролог кожно-венеродиспансера. Сегодня поговорим про... Достаточно деликатно постараемся поговорить про инфекции, передающиеся половым путем. Несмотря на достижения современной медицины, эти заболевания по-прежнему широко распространены и могут встречаться у людей абсолютно любого возраста, которые ведут половую жизнь.
0: Угу. Что по статистике, да, насколько актуальна проблематика?
1: Ну, начнем с того, что каждый день в мире происходит более 1 000 000 случаев заражения излечимыми инфекциями, передающимися половым путем, большинство из которых протекают абсолютно бессимптомно. Глобальная численность носителей вируса простого герпеса второго типа, который является основной причиной генитального герпеса среди лиц в возрасте от 15 до 49 лет, оценивается на уровне 520 миллионов человек. Это примерно 13%.

0: Каждый год в результате инфицирования вирусом папилломы человека происходит более чем 311 тысяч случаев смерти от рака шейки матки.
1: То здесь получается, да, наиболее опасен этот вирус папилломы человека как раз-таки для женщин, поскольку является одним из таких провоцирующих факторов развития онкологического заболевания.
0: Да.
1: Здесь очень опасно.
0: Да, к сожалению, все верно. Инфекции, передающиеся половым путем, напрямую сказываются на репродуктивном здоровье и приводят к стигматизации, бесплодию, онкологическим заболеваниям и осложнениям в период беременности, и также повышают риск ВИЧ-инфекции. Одним из таких наиболее серьезных факторов, препятствующих сокращению бремени инфекции, передающейся половым путем в мире, является лекарственная устойчивость этих инфекций. Для изменения вот этой ситуации в лучшую сторону необходимо повышение информированности граждан о личной профилактике, о своевременной диагностике и лечению, и о правильном лечении инфекции, передающейся половым путем. Поэтому с 13 по 19 июля Министерство здравоохранения объявило недели профилактики инфекции, передающейся половым путем.
1: Ну что, друзья, будем ликвидировать нашу с вами безграмотность, будем больше узнавать. Ну, знаете, вот что хочу сказать, что мы будем давать общую какую-то информацию, опять же, не ставя никаких диагнозов, всегда будем напоминать о том, что точный диагноз должен ставить только доктор, врач, на основе личного приема, обследования, визуального, лабораторного и, возможно, других способов исследования и обследования, которые доступны сегодня, ну, в полном объеме, собственно говоря. О том, как, кстати, получить и где получить качественную медицинскую помощь в государственном медицинском учреждении, специализированном для данной категории заболеваний, лечения таких заболеваний, мы тоже обязательно скажем. Но это не секрет, это наш республиканский кожно-венерологический диспансер, в республиканской столице он располагается. Попозже мы об этом тоже напомним. Друзья, я напоминаю, что прямой эфир дает нам с вами возможность общаться в рамках прямого эфира, задавать вопросы не только мне, но и вам. Доктор готов на них отвечать. Ждем их ВКонтакте на нашей странице КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под публикацией. Под любой публикацией. Кстати, запись этого эфира тоже там же ВКонтакте появится. Доктор, давайте, наверное, вот таким понятийным аппаратом определимся, как вообще, что такое инфекции, передающиеся половым путем. Формулировку-то мы слышали, а что это вообще конкретно, да, и какие инфекции сюда входят в эту категорию?
0: Инфекция, передающаяся половым путем, это такой термин, под которым понимают инфекционные заболевания, наиболее частым путем заражения которых является половой контакт, соответственно, из названия. В настоящее время количество возбудителей достаточно много, которые вызывают эти инфекции, их более 30. В них входят и бактерии, и вирусы, и паразиты. Поэтому очень важно правильно диагностировать, какой все-таки агент поражает.
1: Ну и, соответственно, лечение будет, исходя из этого,
0: абсолютно разное.
1: Да. И самостоятельно уже здесь точно подобрать на глазок или по старинке, или через интернет правильное лечение точно не получится.
0: К сожалению, да, не в этом случае. Чаще всего встречаются такие инфекционные заболевания, как сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз. Они, к счастью, поддаются хорошо лечению. Есть такие инфекционные заболевания, как гепатит В, вирус простого герпеса, ВИЧ и вирус папилломы человека. Тоже хорошо поддаются лечению, но являются неизлечимыми.
1: То есть, получается, можно подлечивать и можно с этим жить, но уже вот без носительства этого вируса не получится.
0: Да,
1: то есть, получается,
0: да,
1: единожды заразившись, всю жизнь придется уже соблюдать рекомендации, проходить лечение и быть максимально внимательным к своему здоровью. Но не умрешь. Сейчас, вот, к счастью, практически все лечится, да, большинство заболеваний лечится, в том числе инфекции, передающиеся половым путем. Есть часть, которая излечивается полностью, и есть, которая поддается хорошо лечению, но не излечивается. Друзья, хорошо, давайте продолжим. Что еще важно сказать по видам, да, инфекций половых путей, передающихся половыми путями? Что здесь еще можно подытожить и рассказать?
0: Еще нужно сказать о том, что часто бывает заражение сразу несколькими возбудителями, то есть это может быть и бактерия, и вирус, и паразит. Ряд вот этих инфекций повышают риск заражения ВИЧ-инфекцией в 3 и более раза. Но если все же причиной воспалительных заболеваний репродуктивных органов является усиленный рост собственных микроорганизмов или крайне редко их спровоцировало медицинское вмешательство, это ятрогенная инфекция, они не относятся к заболеваниям, передающимся половым путем. Примерами могут служить кандидозный кольпит, это молочница, которую мы можем слышать, расхожее название, бактериальный вагиноз, воспаление влагалища у женщин.
1: То есть, получается, источником заражения инфекциями половыми, инфекцией половых путей является как раз-таки человек, да? То есть, получается, должен быть непосредственно вот этот контакт, когда заражение происходит. Вот вы сказали, что преимущественно половой контакт, а как еще, да, бывает, каким образом еще может произойти заражение? Ну, это, я так понимаю, что не самые распространенные случаи, но все-таки, чтобы понимать, как защититься, нам надо знать.
0: Есть также другие пути передачи. Некоторые могут передаваться от матери к ребенку во время беременности, во время родов, во время грудного вскармливания. Еще есть некоторые инфекции, ну, такие как ВИЧ, гепатит, которые передаются через зараженную кровь. Во время маникюра, нестерильными инструментами или при использовании общих каких-то
1: гигиенических, игл, да?
0: Бритв, да, предметов гигиены. Есть ряд заболеваний, ну, больше их к кожным мы отнесем, чем к венерологическим, такие как чесотка, педикулез лобковый, контагиозный моллюск, они также могут передаваться в результате вот такого тесного бытового контакта, то есть нахождение в одной постели, использование общего полотенца, мочалок, одежды.
1: Хорошо, вот здесь опять же, друзья, личная гигиена, и еще раз, да, понимая пути, мы можем, конечно же, понять, как себя защитить. Доктор, давайте перейдем, наверное, к каким-то симптомам и характеристикам. Да? Что касается инфекций, передающихся половым путем, есть у этой группы инфекций какие-то общие черты? Да? Вот мы сказали, что заболеваний много, возбудителей, которые их вызывают, порядка 30, но наверняка есть какие-то такие отличительные черты и симптомы, которые могут насторожить человека и дать ему понять, что вот пора уже, наверное, к доктору.
0: Ну, скажем так, несмотря на такое большое количество возбудителей, которые вызывают эти инфекции, передающиеся половым путем, все они имеют, практически все имеют такие, вот такой общий ряд характеристик. Есть скрытый период, самый, наверное, опасный, от момента проникновения возбудителя в организм до появления каких-то признаков заболевания. Здесь мы обычно считаем от 3 дней до 6 месяцев. Такой достаточно широкий разрыв. Часто может протекать без каких-то проявлений у уже заболевшего человека. Особенно часто это встречается у женщин и случайно выявляются при обследовании. Там, допустим, женщина приходит сдавать кровь на медосмотр и выявляется сифилис. Либо при момент диспансеризации, что вот здесь, наверное, следует упомянуть о том, что нужно помнить. О личном графике диспансеризации, и его нельзя пропускать.
1: То есть, если вам медосмотр больше 39, мы ходим каждый год на медосмотр, на профосмотры и диспансеризацию, если до 40, Получается, мы ходим раз в 3 года, а вот когда звонят из поликлиники и приглашают, не игнорируйте это приглашение. Приходите, тем более, да, сейчас законодатель выделил оплачиваемый рабочий день, выдают специальную справку, вы можете один день в году посвятить своему здоровью. Очень важный момент, да, вот доктор сказала, что очень часто бывает, что инфекция есть в организме, но долгое время никак не проявляется. И вот как раз-таки такие профосмотры позволяют выявить эту инфекцию и начать быстренько лечить, пока там какие-то очень серьезных последствий не произошло. Хорошо, что еще важно сказать о группе инфекций, передающихся половым путем? Какие еще у них есть такие характерные особенности?
0: Скажем, наверное, еще то, что даже если нет никаких проявлений у уже заразившегося человека, то он является высоко заразным для окружающих. Поэтому необходимо обязательное обследование и лечение половых партнеров. Важно сказать о том, что обязательное подтверждение диагноза лабораторными тестами до начала лечения из-за сходности клинических проявлений различных инфекций. Стоит упомянуть о том, что некоторые методы диагностики дорогостоящие, их нельзя пройти бесплатно. Иммунитет после лечения не формируется, даже к тому заболеванию, которым переболел человек. Соответственно, возможно, как повторное инфицирование тем же возбудителем, так и заражение другой инфекцией.
1: Друзья, давайте вот вспомним, да, хотя бы вот сифилис. Почему-то сейчас вот он вспомнился, да, в средневековье он просто бушевал, выкашивал целые города и страны. Даже люди, которым удалось переболеть, заболевали вновь, и тогда уже, собственно говоря, последствия были серьезными. Да, вот сейчас мы скажем, ну вот у нас такого нет, мы вот вроде цивилизованно живем, все хорошо, все замечательно. Нет, друзья, врачи работают, на приемах каждый день люди, поэтому, да, не стоит сбрасывать со счетов такие возможности. Даже если вот такая неприятность с вами случилась, вы излечились, не забывайте о том, что в будущем тоже все может случиться и повториться. Поэтому, друзья, помним, что здесь иммунитет не вырабатывается. Доктор, продолжайте.
0: Я бы, наверное, хотела вкратце рассказать о симптомах, с которыми уже нужно будет обращаться к врачу. Если мы говорим о мужчинах, то наиболее частыми проявлениями инфекций, передающихся половым путем, являются выделения из мочеиспускательного канала. Это может быть зуд, это может быть жжение, это может быть болезненность при мочеиспускании, это могут быть различные высыпания, которые пациенты характеризуют как пузырьки, пузыри, как язвочки на половых органах. Также пациент может почувствовать сам увеличение паховых лимфатических узлов и боли в области яичек. У женщин, к сожалению, многие инфекции, передающиеся половым путем, протекают скрыто, никак не проявляя себя. В отдельных случаях может появиться необычное такое для женщины выделение из влагалища, зуд, жжение, также раздражение в области половых органов, болезненность во время мочи и спускания полового акта, боли внизу живота, на половых органах также могут возникать язвочки и пузырьки. Увеличиваются также паховые лимфатические узлы, они могут быть болезненные, что уже может привести к доктору, пациентку. Но и также в редких случаях может нарушиться менструальный цикл. Кроме вот этих проявлений, как и у мужчин, так и у женщин, могут быть сыпь на теле, ладонях, подошвах, выпадение волос, припухлость и боли в суставах, воспаление слизистых оболочек, высыпание слизистых оболочек глаз, ротовой полости. Все эти признаки, к сожалению, малозаметны, но в целом они могут привести к дерматологу за помощью. И там уже, исходя из диагностики, мы можем определиться, что же вызвало это.
1: Скажите, пожалуйста, к какому доктору обращаться, если вот есть такие симптомы? Как правило, наверное, женщины в первую очередь обращаются к гинекологу, да? Получается, к вашим коллегам уже перенаправляют гинекологи. Это правильная схема или сразу вот в кожвен, да? Как правильно, к участковому гинекологу или в кожно-венерологический диспансер?
0: Здесь на самом деле, как куда пациент попадет в первую очередь, наверное, к кому будет ближайшая запись, это будет гинеколог. венеролог, либо дерматолог. Все три специфики, они правильные. Угу. В любом случае, если гинеколог подтвердит, что это не его, то он перенаправит либо венерологу, либо дерматологу. Если это будет сыпь на коже, то это будет смотреть дерматолог. Если это будет сыпь на половых органах, то здесь, конечно, уже будет заниматься этим венеролог.
1: Мужчинам куда обращаться?
0: Чаще всего они все-таки идут к урологу первоначально, но уролог чаще всего перенаправляет таких пациентов к венерологу.
1: Угу. То есть, получается, врачи-то уже точно знают, то к урологу, гинекологу, либо в кожвендиспансер сразу. Скажите, вот сейчас активно развиваются цифровые сервисы. Ваше медицинское учреждение уже внедрило различные формы записи, да? Вот я думаю, что, наверное, учреждение, быть замеченным в котором никто не хотел бы, да? Все-таки, ну, есть такая специфика учреждения, как-то вот мы стесняемся, наверное, да, инфекции, тем более передающихся половым путем, не в нашем менталитете, да, как-то открыто проявлять там какие-то моменты и чувства, да, все-таки как-то мы вот немножечко скрываем, стараемся скрывать, да, эту часть нашей жизни. Можно ли записаться дистанционно, да, в кожно-венерологический диспансер? Работают ли цифровые электронные сервисы, электронная запись, к примеру?
0: Конечно, это на самом деле намного облегчило и посещаемость, какую-то проводить там статистику в конце месяца. Пациенты достаточно легко могут записаться через госуслуги, через MaxBot. Угу. Недавно внедрили также телемедицинские консультации, что также может, насколько я знаю, проводить любой врач официально через определенную программу. То есть в целом здесь...
1: Все считаю, идет навстречу, да, пациенту, все лишь медицинские сервисы.
0: Все приходили и лечились.
1: Хорошо, вот лишь бы приходили и лечились, это важный момент. Очень важно понимать, какие последствия вызывают инфекции, передающиеся половым путем, и что может быть в случае, если не лечить или не начать вовремя лечить такие инфекции.
0: Ну, здесь стоит сказать о том, что вот это малосимптомное течение заболеваний приводит к поздней диагностике этих инфекций, как следствие развития осложнений. А вот когда уже осложнения приходят, здесь уже пациенты доходят до врача.
1: Когда их уже совсем-совсем беспокоит, да, нестерпимо, да, болит или чешется, или температура, или серьезная сыпь уже распространяющаяся, не дающая спокойно жить, активно работать, там, заниматься своими делами. Вот тогда они приходят, но уже оказывается, что это уже на каких-то таких серьезных запущенных стадиях заболевания.
0: Ну, такие осложнения могут быть как воспаление органов репродуктивной системы. Это может затрагивать как мужчин, так и женщин. В дальнейшем это может, к сожалению, приводить к бесплодию. Развитие неопластических процессов, таких как рак шейки матки и другие онкологические заболевания. Негативное влияние на течение беременности и развитие плода. Это внематочная беременность, выкидыши, осложнение течения беременности, родов, формирование каких-либо пороков развития плода, инфицирование плода. Это возможно на любом этапе беременности, зависит от того, когда мать встретилась с инфекцией. Это приводит к проблемам с его здоровьем. То есть у ребенка может быть низкая масса тела при рождении или же недоношенность, сепсис, конъюнктивит, иногда к врожденным аномалиям и даже гибели.
1: Слушайте, ну это может быть даже, если, да, мать переболела там 5-10 лет назад, отсроченные последствия все-таки могут быть. Поэтому... очень и очень важно профилактировать такие заболевания, да, если вот мы сказали, что сейчас практически все лечится, многое из инфекций, передающихся половым путем, это не значит, что халатно нужно относиться к вопросам профилактики. Ну и вот теперь, наверное, самый важный, ответственный блок. Доктор, как защититься от инфекций, передающихся половым путем? Для взрослых всех людей это очень актуальная информация. Какие простые правила нужно соблюдать для того, чтобы никогда не попасть на прием в учреждение, в котором вы трудитесь? Хорошее, важное учреждение, мы не принижаем все-таки значимости вашего труда, но не очень хочется. Лучше в родильный дом за очередным малышом, вот честно.
0: Здоровым ребенком.
1: Да.
0: Здесь на самом деле важна индивидуальная профилактика, это личная профилактика, то есть это соблюдение правил безопасного интимного поведения, к которым относится отказ от раннего начала половой жизни, исключение случайных половых связей, сокращение числа половых партнеров и выбор одного, который наиболее надежный.
1: То есть это муж, жена, это вот самая важная рекомендация, супружеская верность.
0: Да, да.
1: Угу. Хорошая рекомендация, важная.
0: Использование барьерных средств индивидуальной профилактики инфекции, передающейся половым путем. Незамедлительное обращение в лечебные учреждения в случаях подозрения на инфекции, передающиеся половым путем. При случайном половом контакте с сомнительным партнером или изнасиловании.
1: Ну что, друзья, пусть эта информация не пригодится, но, тем не менее, мы сегодня об этом узнаем. Скажите, пожалуйста, что касается диагностики инфекции, передающихся половым путем. Вот сегодня наш, в том числе, фармакологический рынок много всего интересного предполагает. Да? Мы узнаем о зарождении новой жизни благодаря, да, экспресс-тестам. Сейчас есть тесты даже на диагностику ВИЧ-инфекции. Что касается инфекций, передающихся половым путем, можно ли в аптеке купить какие-то волшебные, чудодейственные тесты, чтобы вот или успокоиться, или все-таки уже тогда бежать к доктору, да, и как вот действительно качественно диагностируются такие инфекции?
0: Ну, напомню, что инфекции, передающиеся половым путем, часто протекают бессимптомно. Возникающие симптомы могут иметь неспецифичный характер. В странах с высоким уровнем дохода широко применяются точные диагностические тесты на эти инфекции с использованием молекулярных технологий. Они имеют большое значение для диагностики бессимптомных инфекций. Вместе с тем, подобные тесты, предназначенные для диагностики хламидиоза и гонореи, как правило, недоступны в странах с низким и средним уровнем дохода. Даже в странах, в которых они имеются, тестирование нередко является дорогостоящим и не получило широкого распространения. Применение таких тестов осложняется длительным временем ожидания, что может затруднять последующее ведение пациента и приводить к предоставлению медицинской помощи или лечения в неполном его объеме.
1: То есть, получается, старая добрая лабораторная диагностика, визуальный осмотр, они и быстрее, и дешевле, и надежнее.
0: Да, имеются недорогие экспресс-тесты на тот же самый сифилис, на гепатит Б, ВИЧ. В условиях ограниченных ресурсов часто используются экспресс-тесты на сифилис и двойной экспресс-тест на ВИЧ-сифилис. Но разрабатывается, благо, ряд других экспресс-тестов, которые могут повысить эффективность диагностики и лечения инфекции, передающейся половым путем.
1: Ну, друзья, все-таки, когда вот такие неприятные симптомы, тем более в интимных областях, я думаю, что ждать, наверное, не стоит. Надо сразу обратиться к доктору, да, лучше получить подтверждение отрицательного результата, чем ждать, пока уже вот совсем нестерпимо будет, ужасно, какие-то серьезные последствия разовьются. Что касается лечения, да, что у нас с лечением? Современная медицина наверняка уже далеко шагнула, в том числе и в лечении инфекций, передающихся половым путем, потому что они, к сожалению, с человечеством уже долгие-долгие столетия.
0: Благо, в настоящее время имеются эффективные средства для лечения некоторых инфекций, передающихся половым путем. Это хламидиоз, гонорея, сифилис, одна из которых есть еще паразитарная, это трихомониаз, ну и в большинстве случаев излечимы при помощи существующих схем однодозового приема антибиотиков. Здесь в целом все хорошо, позитивно. Что касается герпеса и ВИЧ, самыми эффективными из имеющихся медикаментов являются антиретровирусные препараты, которые могут компенсировать течение болезни, не обеспечивая, однако, полного излечения.
1: То есть, получается, полного излечения не наступает, но и вред организму не будет наступать. То есть, получается, лечение будет как-то замораживать инфекцию,
0: снижение,
1: да, если так можно сказать. То есть, ну, получается, если, грубо говоря, замораживается инфекция, она все-таки остается в организме, но вреда организму не наносит. То есть, ну, это такое минимально возможное, точнее, максимум, что можно сейчас сделать.
0: Но, к сожалению, полностью мы пока что не можем на это повлиять. Есть еще противовирусные препараты для терапии гепатита Б, которые способствуют угнетению вируса и замедлению поражения печени. То есть чем страшен гепатит Б, это тем, что идет поражение печени. К сожалению, последние годы растет устойчивость инфекции, передающейся половым путем. Чаще всего это гонорея к противомикробным препаратам. Это сужает спектр вариантов лечения. В целом считается, что, наверное, это потому, что пациенты пытаются сами прибегать к каким-либо вариантам терапии.
1: То есть, поэтому... получается, люди сами себе назначают препараты, начинают лечиться. Инфекция немножечко притихает, но не вылечивается до конца.
0: Да, да,
1: она вновь возникает с большей силой, но тогда она уже устойчива к каким-то препаратам, и доктору еще сложнее подобрать качественное лечение. То есть, получается, друзья, еще раз, бездумно, самостоятельно, по советам знакомых, родных, близких или анонимных советчиков в интернет, не назначаем себе никакого лечения, не лечимся. А вот что касается такой защиты, серьезной вакцинации. Как обстоит дело? Вот мы знаем, что корь, краснуха, паротит, столбняк, бешенство, туберкулез, они очень хорошо регулируются вакцинацией. По инфекциям, передающимся половым путем, от каких можно защититься с помощью вакцины, своевременно сделанной прививки?
0: Я всегда, наверное, была за вакцинации. Это не говорит о том, что вы никогда не заболеете, потому что очень часто пациенты путаются в том, что если вот я сделал прививку, значит, я никогда в жизни не заболею. Нет, вы можете заболеть, но вы в любом случае будете это переносить более легче течение болезни, чем тот, который не вакцинировался. К счастью, прививки есть от гепатита Б, от вируса папилломы человека.
1: Вот от вируса папилломы человека очень важно для женщин. Сейчас женщинам репродуктивного возраста гинекологи рекомендуют, вот прям настоятельно рекомендуют привиться, да, то есть получается, чтобы защититься и в дальнейшем, да, и в принципе вообще, наверное, очень полезно профилактировать таким образом рак шейки матки.
0: Ну и вообще гинекологи рекомендуют прививаться от вируса папилломы человека до начала половой жизни.
1: Очень хочется, чтобы это стало нормой, да, а может быть и вошло в национальный календарь прививок, кстати, да, когда-то не было у нас такого календаря, но здорово, что сейчас он есть и пополняется ежегодно, возможно, будет в скором времени такое важное изменение, то есть наших девочек будут прививать на будущее от вируса папиллом человека. Очень здорово.
0: Конечно, страшна не вакцинация, страшна не вакцина, страшна инфекция.
1: Доктор, давайте еще раз. По инфекциям, передающимся половым путем, порядка 30 возбудителей, разные есть инфекции. Основной путь, мы все-таки говорим о том, что это интимный контакт.
0: Половой, да.
1: Да, половой контакт. Если случился такой контакт с партнером, неизвестным партнером, может, постоянным партнером, да, всякое может быть, но если у вас появились неприятные симптомы, боль, зуд, жжение, выделение, сыпь и так далее, мы идем к врачу. Доктор, давайте вот еще раз наш специализированный медицинский объект, который занимается конкретно лечением инфекций, передающихся половым путем, он располагается в республиканской столице, вот в таком большом медицинском ядре, да, в его самом центре. Республиканская клиническая больница, здесь же поликлиника, сосудистый центр и кожевенодиспансер. Все на территории областной больницы. Если вот подробно, да, то есть здесь. Записаться можно дистанционно, через сервисы, госуслуги, чат-бот. Ну и вот вопрос анонимности. Всегда, всегда он очень важен и актуален. Доктор, я хотела бы, чтобы мы еще раз проговорили, что медики связаны тайной о неразглашении, потому что я уверена, что этот вопрос очень многих интересует, особенно при посещении учреждения, в котором занимаются лечением инфекций, передающихся передающихся половым путем. Очень не хочется, чтобы информация распространялась. Доктор, давайте еще раз об этом скажем и расскажем.
0: Конечно, существует, как и существовала ранее, врачебная тайна. Анонимность, она присутствует. То есть при любом желании вы можете пройти обследование как анонимно, так и в открытом доступе.
1: То есть можно и с паспортом, можно и без паспорта даже прийти и пройти обследование даже без паспорта.
0: Главное,
1: то есть не говоря свои данные.
0: Главное дойти.
1: Вот
0: в любом случае.
1: Важно. Друзья, вы можете прийти анонимно обследоваться,
0: кстати. В любом случае, даже если вы пришли без записи, с этим вопросом вы можете проговорить в кабинете у доктора, что вот так и так такая ситуация, никто вас гнать оттуда не будет.
1: И стыдить сделаем... уж точно и сплетничать о вас на каждом
0: да,
1: углу.
0: Да, мы сделаем все возможное, чтобы... заранее диагностировать ту или иную инфекцию, есть она у вас или нет ее, чтобы уже прибегать к тому или иному лечению, если оно требуется вам или вашему половому партнеру.
1: Вот, про партнера тоже, друзья, важный момент. Все-таки давайте помнить, что такие инфекции в основном передаются от человека к человеку, и лечение надо проходить дальше в паре. Хорошо, доктор, мы сегодня беседовали, напомню, в рамках проходящей в России недели профилактики инфекций, передающихся половым путем. У нас гостила врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера Дана Мамуновна Машука. Доктор, вам финальное слово. Как всегда, у вас есть возможность еще раз обратиться к нашим радиослушателям с важными и ценными пожеланиями.
0: Ну, наверное, напомню о том, что инфекции, передающиеся половым путем, это не повод для стыда. На Кавказе, наверное, именно так и думают в нашем менталитете. Это, к сожалению, медицинская проблема, которая требует своевременного обращения к врачу. Современные методы диагностики позволяют быстро, достаточно быстро выявить большинство инфекций. Многие из них успешно лечатся при своевременном обращении. Ну, в заключение хочу сказать и напомнить о том, что существует диспансеризация, существуют медосмотры ежегодные, которые не нужно игнорировать. Берегите свое здоровье, будьте ответственны по отношению к себе и к своим близким.
1: Ну и к будущим поколениям, позвольте добавить, да.
0: Профилактика, она всегда проще и эффективнее, чем лечение. Спасибо за внимание, спасибо за приглашение. Будьте все здоровы.
1: Спасибо, доктор. Очень приятно было с вами пообщаться. Ну что, друзья, вот такая вот у нас сегодня тематика. Будьте здоровы, и пусть та информация, которая сегодня прозвучала на нашей радиостанции, будет действительно полезной. Давайте помнить, что все-таки профилактика – это лучшее лечение, да, если можно так сказать. До новых радио встреч, друзья. Мы продолжаем. У нас впереди целый час музыки без информации. Расслабляемся, отдыхаем и продолжаем проживать это прекрасное лето. До новых радиовстреч. До свидания.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Реклама на 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: В Домбае 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка посетил с рабочей поездкой Махачкалу, где провел двустороннюю встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Обсудили текущую общественно-политическую и социально-экономическую обстановку, реализацию национальных и инвестиционных проектов в субъекте. Несмотря на сложности, связанные с ликвидацией последствий паводков, регион продолжает сохранять позитивную динамику по основным показателям. В первом полугодии Дагестан посетило 719 тысяч туристов. Объем услуг в туристической индустрии достиг 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Запущено несколько современных производств и энергетических объектов. В ходе встречи были определены приоритетные направления работы на ближайший период, в том числе касающиеся безопасности, бесперебойного снабжения региона топливом, оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Ингушетия. С начала года Ингушетию посетили около 8 тысяч туристов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост интереса к региону обеспечивает создание новых туристических маршрутов, объектов размещения и сервиса, современных площадок для проведения фестивалей, спортивных и культурных мероприятий. Кабардино-Балкария. Комплексный молодежный проект «Бизнес на 10 сотках» впервые запустили в Кабардино-Балкарии. Инициатива направлена на оказание содействия молодежи в создании агробизнеса на базе личных подсобных хозяйств. Первыми участниками трехдневной программы стали более 40 человек. В качестве лекторов выступили представители профильных ведомств, общественных организаций и специалисты в сфере агропромышленного комплекса. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Регион для молодых». Карачаево-Черкесия. В республике ввели обязательную паспортизацию всех туристических маршрутов, включая пешие, конные, автомобильные и мотомаршруты. Формировать и вести реестр будет уполномоченный исполнительный орган республики для создания благоприятных условий для развития туризма. Также законодательно закреплена процедура обустройства маршрутов и их согласования с землепользователями. Северная Осетия. Республика получит 46 новых автобусов малого класса по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Первая партия уже доставлена в Осетию. До конца июля будут закуплены оставшиеся 14 единиц транспорта. Напомним, Северная Осетия вошла в число 14 регионов страны, чьи заявки на получение субсидий для обновления парка общественного транспорта в текущем году одобрило Министерство транспорта России. Ставропольский край. Четыре субъекта Северного Кавказа оказались в лидерах российских регионов с наибольшим количеством турпоездок, совершенных за 5 месяцев с начала года. Чаще всего в этот период туристы выбирали курорты Ставропольского края, которые приняли 649 тысяч отдыхающих. Также существенный рост с начала года показали Карачаево-Черкесия, Дагестан и Северная Осетия. Увеличивающаяся популярность курортов Северного Кавказа является результатом целенаправленной работы по развитию туристических маршрутов и повышению доступности путешествий для россиян и гостей из других стран. Чечня. Новый международный аэропорт Грозного сможет обслуживать около 1 миллиона 200 тысяч пассажиров ежегодно. Здание строящегося аэровокзала спроектировано в форме полумесяца и отражает идентичность региона. В рамках проекта уже введен в эксплуатацию новый командно-диспетчерский пункт высотой 52 метра, соответствующий современным требованиям безопасности и обеспечивающий полный визуальный контроль над летным полем. Одним из ключевых этапов также является возведение новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3200 метров.

0: заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-877-2-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Учке Кении 17.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске прошел круглый стол «Задачи общественного наблюдения и экспертного сопровождения выборов 2026», организованной Общественной палатой Республики. Участие в нем принял член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Обсуждались ключевые аспекты работы общественных наблюдателей и экспертов в период избирательных кампаний. Были затронуты вопросы мониторинга всех стадий выборов, подготовки наблюдателей, взаимодействия с избирательными комиссиями и СМИ, а также противодействия дезинформации. Александр Брод высоко оценил подготовку Карачаева-Черкесии к предстоящей избирательной кампании. Напомним, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В предвыборных процедурах выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму участвуют 11 политических партий. В Черкесске продолжается плановое обновление дорожной инфраструктуры. Накануне завершили полную модернизацию светофорного объекта на пересечении проспекта Ленина и переулка Одесского. Здесь заменили не только оборудование, но и опоры, установив современный светофор. По просьбе жителей на перекрестке улиц Балахонова и Вокзальной у третьей школы установили дополнительные светофоры и обустроили нерегулируемый пешеходный переход. В ближайших планах модернизация двух существующих светофорных объектов на пересечении улиц Октябрьской и Кавказской, Октябрьской и Первомайской. Также новый светофор будет установлен на аварийно-опасном участке улицы Октябрьской на пересечении с улицей Попова. Параллельно ведутся работы по обновлению разметки на искусственном.

0: качественных дорожных неровностях. В городе их более 500. На всесезонном курорте Архыз появился новый культурно-просветительский маршрут «Цифровая тропа Родина». Во время прогулки туристы смогут познакомиться с цитатами известных российских писателей, поэтов и мыслителей, а также узнать больше об их жизни с помощью QR-кодов. Маршрут проходит по пешеходной аллее между поселками Романтик и Лунная Поляна. Вдоль променада установлены стенды с высказываниями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Гоголя, Василия Шукшина, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева и других выдающихся деятелей культуры.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
6: 265 888.

рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в пятницу 17 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем воздух прогреется до плюс 28. Облачно, ожидается ливневый дождь. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 25, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 12, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наши земляки и волонтеры Северо-Кавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В мероприятии и награждении волонтеров принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива академии награду получил замдиректора мединститута Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе академии в Черкесске работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что гордится волонтерами академии. Благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране, бойцы знают, что их поддерживает вся Россия. В рамках недели правовой помощи семьям на площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась встреча с близкими участников специальной военной операции. За одним столом с семьями собрались ведущие специалисты и руководители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России, Госюрбюро, Социального фонда, Службы судебных приставов. Вопросы, с которыми пришли семьи наших героев, были разноплановыми и касались выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложных юридических аспектов и программы социальной догазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения взяты на контроль. Ветеран специальной военной операции Денислам Бадыев спас женщину и двоих детей, оказавшихся в опасной ситуации на реке. Несмотря на риск для собственной жизни, он помог семье выбраться на берег. Увидев в реке женщину с двумя маленькими детьми, Денислам сразу оценил опасность ситуации. Мать держала на руках младшего ребенка и пыталась помочь старшей дочери, которую уже уносило течением. Не раздумывая ни секунды, он бросился в воду и сумел вытащить девочку, после чего помог женщине с ребенком благополучно выбраться на берег. Позже ветеран признался, что сам не умеет плавать. Несмотря на это, он, рискуя собственной жизнью, спас людей. Ветеран специальной военной операции из Карачаева-Черкесии запустил свое дело благодаря социальному контракту. Напомним, в текущем году в России действуют новые правила соцконтракта для участников СВО, и наш земляк-ветеран воспользовался этой возможностью. Государственная поддержка помогла Алексею Масиенко превратить любовь к горам в дело, приносящее пользу и дарящее незабываемые впечатления. Алексей родился и вырос в Донбассе, прошел школу инструкторов, знает каждую тропку. Теперь он знакомит с этой красотой туристов со всей страны. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Виноградной, 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске прошел круглый стол «Задачи общественного наблюдения и экспертного сопровождения выборов 2026», организованной Общественной палатой Республики. Участие в нем принял член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Обсуждались ключевые аспекты работы общественных наблюдателей и экспертов в период избирательных кампаний. Были затронуты вопросы мониторинга всех стадий выборов, подготовки наблюдателей, взаимодействия с избирательными комиссиями и СМИ, а также противодействия дезинформации. Александр Брод высоко оценил подготовку Карачаева-Черкесии к предстоящей избирательной кампании. Напомним, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В предвыборных процедурах выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму участвуют 11 политических партий. В Черкесске продолжается плановое обновление дорожной инфраструктуры. Накануне завершили полную модернизацию светофорного объекта на пересечении проспекта Ленина и переулка Одесского. Здесь заменили не только оборудование, но и опоры, установив современный светофор. По просьбе жителей на перекрестке улиц Балахонова и Вокзальной у третьей школы установили дополнительные светофоры и обустроили нерегулируемый пешеходный переход. В ближайших планах модернизация двух существующих светофорных объектов на пересечении улиц Октябрьской и Кавказской, Октябрьской и Первомайской. Также новый светофор будет установлен на аварийно-опасном участке улицы Октябрьской на пересечении с улицей Попова. Параллельно ведутся работы по обновлению разметки на искусственных дорожных неровностях. В городе их более 500. На всесезонном курорте Архыз появился новый культурно-просветительский маршрут «Цифровая тропа Родина». Во время прогулки туристы смогут познакомиться с цитатами известных российских писателей, поэтов и мыслителей, а также узнать больше об их жизни с помощью QR-кодов. Маршрут проходит по пешеходной аллее между поселками Романтик и Лунная Поляна. Вдоль променада установлены стенды с высказываниями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Гоголя, Василия Шукшина, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева и других выдающихся деятелей культуры. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто?
1: Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. Who is

0: 105.5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в пятницу 17 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем воздух прогреется до плюс 28. Облачно, ожидается ливневый дождь. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 25, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 12, днем до плюс 22. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.
1: Здесь небеса с горами воедино, здесь птичьи песни вторит звон ручья.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг.

0: Точки 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: А хочешь конфетку, да?
1: Конечно. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в пятницу 17 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем воздух прогреется до плюс 28. Облачно, ожидается ливневый дождь. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 25, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 12, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
5: 25-55-10.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
8: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада объявить о старте нового выпуска радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного Рашидом Тимрезовым Года духовного и культурного наследия народов нашего региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, который объявил президент Владимир Путин. Сегодня мы начнем рассказ об осетинах. По данным переписи населения 2021 года, в Карачаево-Черкесии проживало 2511 осетин. Большая их часть проживает в поселении имени Костахитогурова. Оно совершенно уникальное и заслуживает особого внимания. Село расположилось в живописном месте у подножия горы Шаана в Карачаево-Черкесии. Основали его более полутора веков назад выходцы из Нарского ущелья Осетии. Руководил переселением отец поэта, художника и просветителя Коста Хитогурова Ливан Елисбарович Хитогуров. Покинуть обжитые места осетинские крестьяне решили в поисках лучшей жизни, а если быть точнее, плодородной и богатой земли. Первыми жителями села стали 149 семей, более 850 человек. Переезжали полтора месяца, везли свои пожитки на двухколесных арбах, запряженных валами. Путь осетин лежал через земли других народов. Переселенцев дружелюбно встречали черкесы, карачаевцы и казаки. Один из известных князей Лоовых подарил им несколько голов крупного рогатого скота для пира в честь пребывания на Абазинской земле. Добравшись до места, осетины обосновались на левом берегу реки Кубань, в окрестности средневекового Шаанинского храма. Местность им сразу понравилась. Рядом, там, где сейчас находится поселок Новый Карачай, тогда стояла Хумаринская крепость, казачий пост. Еще одна сторожевая башня находилась на территории нынешнего аула Каменномост. Приближалась зима. Первое время переселенцам пришлось жить в землянках, потому что обещанные царской властью подъемные выплаты в 20 рублей должны были поступить только через 2 года. Они занимались земледелием и животноводством. Планировку села сделали по типу казачьих станиц с ровными улицами, пересекавшимися в центре, где расположилась главная площадь. Гектар земли делили на 4 семьи. Уже спустя 5 лет село начало процветать, позднее на некоторых домах крыши засверкали медью. В то время это считалось признаком зажиточности. Четкую планировку село получило благодаря Кавдину Баракову, первому старости села. Он же организовал строительство дороги к храму и нагорные пастбища. Изначально село называлось Шаанинским, затем в 1879 году получило официальное название Георгиево-Осетиновское, которое носило более полувека. В 1939 году село переименовали в честь Коста Хитогурова, нашедшего здесь свое последнее пристанище и похороненного на этой земле в 1906 году. Позднее останки осетинского поэта и просветителя были вывезены во Владикавказ. Сейчас в селе проживают около 3000 человек. Осетины и карачаевцы живут здесь бок о бок, сохраняя уважение к разным традициям и вероисповеданиям. Несмотря на разные религии, православие и ислам, жители села отмечают общие праздники, поддерживают друг друга в радости и в горе. Главное духовное достояние села – Аланский храм святого Георгия Победоносца. Он стал символом единства исторической памяти. Ежегодно 6 мая в селе отмечают престольный праздник Георгия Победоносца. В этот день сюда съезжаются верующие из разных регионов страны, а также из Южной Осетии. Службу совершает архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Народу бывает так много, что просто невозможно пройти. После богослужения все вместе отмечают праздник у подножия храма в осетинском святилище, посвященном Уастерджи. На протяжении полутора веков, с момента, как несколько осетинских фамилий покинули Нарское ущелье и основались на берегу Кубани, здесь бережно хранят национальные традиции и обычаи. Осетинское население разговаривает на родном языке, удивляясь тому, что многие осетины, которые не покидали родных мест, зачастую не владеют родным языком. В селе Коста Хитогурова осетинские традиции сохранились в первозданном виде, хотя с момента переселения сменилось уже несколько поколений. Это все, что мы успеваем рассказать вам об осетинах Карачаево-Черкесии в этом выпуске, но мы обязательно продолжим рассказ об этом и других народах республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Преградной, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка посетил с рабочей поездкой Махачкалу, где провел двустороннюю встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Обсудили текущую общественно-политическую и социально-экономическую обстановку, реализацию национальных и инвестиционных проектов в субъекте. Несмотря на сложности, связанные с ликвидацией последствий паводков, регион продолжает сохранять позитивную динамику по основным показателям. В первом полугодии Дагестан посетило 719 тысяч туристов. Объем услуг в туристической индустрии достиг 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Запущено несколько современных производств и энергетических объектов. В ходе встречи были определены приоритетные направления работы на ближайший период, в том числе касающиеся безопасности, бесперебойного снабжения региона топливом, оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Ингушетия. С начала года Ингушетию посетили около 8 тысяч туристов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост интереса к региону обеспечивает создание новых туристических маршрутов, объектов размещения и сервиса, современных площадок для проведения фестивалей, спортивных и культурных мероприятий. Кабардино-Балкария. Комплексный молодежный проект «Бизнес на 10 сотках» впервые запустили в Кабардино-Балкарии. Инициатива направлена на оказание содействия молодежи в создании агробизнеса на базе личных подсобных хозяйств. Первыми участниками трехдневной программы стали более 40 человек. В качестве лекторов выступили представители профильных ведомств, общественных организаций и специалисты в сфере агропромышленного комплекса. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Регион для молодых». Карачаево-Черкесия. В республике ввели обязательную паспортизацию всех туристических маршрутов, включая пешие, конные, автомобильные и мотомаршруты. Формировать и вести реестр будет уполномоченный исполнительный орган республики для создания благоприятных условий для развития туризма. Также законодательно закреплена процедура обустройства маршрутов и их согласования с землепользователями. Северная Осетия. Республика получит 46 новых автобусов малого класса по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Первая партия уже доставлена в Осетию. До конца июля будут закуплены оставшиеся 14 единиц транспорта. Напомним, Северная Осетия вошла в число 14 регионов страны, чьи заявки на получение субсидий для обновления парка общественного транспорта в текущем году одобрило Министерство транспорта России. Ставропольский край. Четыре субъекта Северного Кавказа оказались в лидерах российских регионов с наибольшим количеством турпоездок, совершенных за 5 месяцев с начала года. Чаще всего в этот период туристы выбирали курорты Ставропольского края, которые приняли 649 тысяч отдыхающих. Также существенный рост с начала года показали Карачаево-Черкесия, Дагестан и Северная Осетия. Увеличивающаяся популярность курортов Северного Кавказа является результатом целенаправленной работы по развитию туристических маршрутов и повышению доступности путешествий для россиян и гостей из других стран. Чечня. Новый международный аэропорт Грозного сможет обслуживать около 1 миллиона 200 тысяч пассажиров ежегодно. Здание строящегося аэровокзала спроектировано в форме полумесяца и отражает идентичность региона. В рамках проекта уже введен в эксплуатацию новый командно-диспетчерский пункт высотой 52 метра, соответствующий современным требованиям безопасности и обеспечивающий полный визуальный контроль над летным полем. Одним из ключевых этапов также является возведение новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3200 метров.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в пятницу 17 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем воздух прогреется до плюс 28. Облачно, ожидается ливневый дождь. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 25, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 12, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через два года. Контрабандист. I love this song.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
4: 265 888.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезно отношение.

0: ключевые аспекты работы общественных наблюдателей и экспертов в период избирательных кампаний. Были затронуты вопросы мониторинга всех стадий выборов, подготовки наблюдателей, взаимодействия с избирательными комиссиями и СМИ, а также противодействия дезинформации. Александр Брод высоко оценил подготовку Карачаево-Черкесии к предстоящей избирательной кампании. Напомним, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В предвыборных процедурах выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму участвуют 11 политических партий. В Черкесске продолжается плановое обновление дорожной инфраструктуры. Накануне завершили полную модернизацию светофорного объекта на пересечении проспекта Ленина и переулка Одесского. Здесь заменили не только оборудование, но и опоры, установив современный светофор. По просьбе жителей на перекрестке улиц Балахонова и Вокзальной у третьей школы установили дополнительный светофор и обустроили нерегулируемый пешеходный переход. В ближайших планах модернизация двух существующих светофорных объектов на пересечении улиц Октябрьской и Кавказской, Октябрьской и Первомайской. Также новый светофор будет установлен на аварийно опасном участке улицы Октябрьской на пересечении с улицей Попова. Параллельно ведутся работы по обновлению разметки на искусственных дорожных неровностях. В городе их более 500. На всесезонном курорте Архыз появился новый культурно-просветительский маршрут «Цифровая тропа Родина». Во время прогулки туристы смогут познакомиться с цитатами известных российских писателей, поэтов и мыслителей, а также узнать больше об их жизни с помощью QR-кодов. Маршрут проходит по пешеходной аллее между поселками Романтик и Лунная Поляна. Вдоль променада установлены стенды с высказываниями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Гоголя, Василия Шукшина, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева и других выдающихся деятелей культуры.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в пятницу 17 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем воздух прогреется до плюс 28. Облачно, ожидается ливневый дождь. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 25, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 12, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Дамбае три ночи. Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске прошел круглый стол «Задачи общественного наблюдения и экспертного сопровождения выборов 2026», организованной Общественной палатой Республики. Участие в нем принял член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Обсуждались ключевые аспекты работы общественных наблюдателей и экспертов в период избирательных кампаний. Были затронуты вопросы мониторинга всех стадий выборов, подготовки наблюдателей, взаимодействия с избирательными комиссиями и СМИ, а также противодействия дезинформации. Александр Брод высоко оценил подготовку Карачаева-Черкесии к предстоящей избирательной кампании. Напомним, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В предвыборных процедурах выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму участвуют 11 политических партий. В Черкесске продолжается плановое обновление дорожной инфраструктуры. Накануне завершили полную модернизацию светофорного объекта на пересечении проспекта Ленина и переулка Одесского. Здесь заменили не только оборудование, но и опоры, установив современный светофор. По просьбе жителей на перекрестке улиц Балахонова и Вокзальной у третьей школы установили дополнительные светофоры и обустроили нерегулируемый пешеходный переход. В ближайших планах модернизация двух существующих светофорных объектов на пересечении улиц Октябрьской и Кавказской, Октябрьской и Первомайской. Также новый светофор будет установлен на аварийно-опасном участке улицы Октябрьской на пересечении с улицей Попова. Параллельно ведутся работы по обновлению разметки на искусственных дорожных неровностях. В городе их более 500. На всесезонном курорте Архыз появился новый культурно-просветительский маршрут «Цифровая тропа Родина». Во время прогулки туристы смогут познакомиться с цитатами известных российских писателей, поэтов и мыслителей, а также узнать больше об их жизни с помощью QR-кодов. Маршрут проходит по пешеходной аллее между поселками Романтик и Лунная Поляна. Вдоль променада установлены стенды с высказываниями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Гоголя, Василия Шукшина, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева и других.